А вместе с Авторадио никто не может быть одинок. Это попросту невозможно. Так что при удобном случае обязательно настраивайтесь на нас. Каким образом? FM-вещание, онлайн-вещание или умные колонки. Все в ваших руках. Главное, чтобы наша дружба длиной в десятилетия продолжалась, а лучше становилась еще крепче. Иван Прудников, большущий привет.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе.
1: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
3: Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, а мы с вами истерить не будем. Напротив, подумаем о чем-то прекрасном, будем двигаться вперед с оптимизмом и, конечно же, будем делать это под звуки авторадио. Да, коротко, да, понятно, но зато по делу. Иван Прудников у микрофона. Здравствуйте, дорогие. Не смею вас надолго отвлекать от искусства сложения семинот. И давайте же продолжим наслаждаться моментом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Не знаю, можно ли удержать весь мир на ладони, но то, что эфир Авторадио рад вам в режиме 24/7, в этом никаких сомнений быть не может. Лето врывается в свою финальную стадию, но вместо того, чтобы грустить по этому поводу, мы будем брать от каждого дня максимум. И с этой прекрасной светлой мыслью и продолжим двигаться исключительно вперед. Доброе раннее утро.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Есть такое дело. Не всегда все идет по плану, не всегда все идет, как хотим именно мы, но решать поставленные задачи, как-то выкручиваться, находить выход, вот что по-настоящему важно, и я уверен, что вместе с эфиром Авторадио мы сможем это обрести. По крайней мере, добрым словом, как и искусство вложения семенот, мы вас поддерживаем в режиме 24 на 7. Иван Прудников меня зовут, страна, большущий привет, доброе утро всем, кто уже с нами.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.

0: дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
3: Авторадио.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером TNT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT4L от 1 миллиона 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для TNT4L в комплектации «Актив».

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Звук вашего уюта звучит так?
3: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Хабаровске из-за паводка на море ввели режим ЧС. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал указ о введении в городе режима ЧС из-за паводка на реке Амур. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Уровень воды в реке может подняться к концу августа до 6 метров. На сегодняшний день отметка достигла уже 475 сантиметров. Сейчас вода частично затопила дачные участки на левом берегу, однако обращение от жителей о подтоплении домов пока не поступало. Как сообщили в администрации, городские службы готовятся к паводку. Идет монтаж насосного оборудования в районе арены Ерофей, а на улицах Вилюйской и Прибрежной в случае подтопления будет откачана вода и пересыпаны дренажные канавы.
3: Про них.
2: Власти Колумбии объявили общенациональный режим ЧС из-за землетрясения. В Национальной службе по управлению рисками стихийных бедствий заявили, что введение режима чрезвычайной ситуации национального масштаба обсуждалось на экстренном заседании с участием главы государства и кабинета министров. По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 погибли 132 человека, пострадали 570. Сейчас 32 города находятся на красном уровне тревоги, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ. Наиболее сложная ситуация сложилась в Перейре и других районах кофейного региона. Землетрясение произошло накануне утром. Сотни жителей различных регионов числятся пропавшими без вести. Землетрясение повредило около 1600 зданий, не менее 61 полностью обрушились.
3: Про инициативы.
2: Обучать школьников правилам дорожного движения нужно с 5 класса в рамках курса ОБЖ, а сданный экзамен учитывать в качестве сданной теории при обучении на права. Так считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Свое обращение он направил в Минпросвещение. Шапарин уточнил, что в ведомстве им заинтересовались и прорабатывают этот вопрос. Ну а накануне в Общественной палате предложили вернуть советскую практику обучения вождению. Курс автодела хотят сделать двухгодичным с последующей выдачей прав.
3: Про природу.
2: Затмение Солнца 12 августа будет частично видно в Москве за 9 минут до заката. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Момент, когда условный 1% видимого диска Солнца скроется от глаз наблюдателя, наступит в 20 часов 8 минут по московскому времени. Общая продолжительность полного солнечного затмения 12 августа составит около 4,5 часов. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 61 копейка. Курс евро, установленный Центробанком, 95 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер 1.

0: драйв-шоу, поехали в эфире. Авторадио начинает этот день. Здравствуйте, доброе утро всем, кто нашел в себе силы проснуться. Лето продолжается, сразу напоминаю. Так что давайте-ка проснемся, перестанем зевать, отложим в сторону вот эти утренние страдания по поводу работы и настраиваемся на нормальный рабочий ритм.
1: Ребята, мне нравится вот эта отметка. Мы не завышаем планку, нормальный.
0: Ну, надо постепенно все выдавать, а не сразу прям прыгать в обувь.
1: Не ставим невозможных себе.
0: За сбор позитива, как вы поняли, уже отвечает Иван Броневой. Доброе утро.
1: Доброе утро. И наш огуречный смузи Денис Курочкин.
0: Почему?
1: Ну, потому что каждое утро как огурчик. Да, сегодня как соленый.
0: Маринованный.
1: Ну, такой, да. Ну, в остальные-то дни фреш. Хрустящий.
0: Сейчас откашлюсь. Ладно, ребят, давайте от шуток перейдем к делу. Сейчас мы зафиксируем вас всех, вот, чтобы проснулись. Классно. У нас появится песня первая, распечатает нашу программу. А после откроем драйв-чат. Сегодня поговорим про житейский опыт и то, что точно нельзя откладывать на завтра. А на завтра нельзя откладывать что? Правильно. Вот эти еще 5 минуточек, еще поваляюсь. Прямо сейчас вставайте. Есть время, пока еще не начался дождь, выбежать на улицу. Что касается Москвы, может быть, позаниматься немного какой-нибудь гимнастикой. В общем, готовьте еще также смартфон, еще раз повторюсь. Ну, а прямо сейчас всем желаем доброе утро. Все, стартуем. Мощнейшая музыка. Окончательно приходим в себя. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: на Авторадио.
1: Доброе утро, страна. 7 часов и 8 минут уже на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Открываем этот прекрасный очередной день и наш драйв-чат. Но прежде давайте поздравим все Ивана Сидгевича, это солист группы «Добро», который только что мы слышали. Он женился в минувшие выходные. Большой молодец. Здорово, что не отложил это еще лет на 5 вперед. Или на 6.
2: Ну а там, чем позже, тем меньше шансов.
1: Как, да, некоторые мужчины любят делать. Остается теперь дождаться брата Мишу. Так, ну, к чему мы начали это говорить? И вообще поздравления, кстати, тоже в тему. Да, вот данная история, потому что встречались они тоже, насколько я знаю, не один месяц. Драйв-чат. Что мы хотим тут сказать? Аналитики провели большой опрос среди людей старше 30 лет и выяснили удивительную вещь. На первом месте среди главных сожалений в жизни и с огромным отрывом идет то, что люди постоянно откладывает, это не карьера и какое-то, знаете, саморазвитие, и неуспешные миллионы, которые я бы мог заработать, если бы вложился, а вовремя невылеченные
2: зубы.
1: Правильно. И, внимание, покупка обуви на размер больше.
2: Я не знаю, как это
1: они
2: попало.
1: Так подружились? Ну, думают, что разносится, да, а здесь, наверное, думают, что да ладно, потерплю, потом зайду как-нибудь. Вот зубами вообще тянуть не стоит, говорю это по себе. Уже мог купить, я не знаю, 2 участка. Поэтому предлагаем сегодня поговорить про ваш, ребят, личный опыт, который вы набивали годами через собственные шишки, синячки. Давайте, что в этой жизни вот точно нельзя оставлять на потом? Гречка! Вот, в тарелке. И глазунья, да? Вот это не считается. Это понятно. Это мы с детства знаем, что нужно сразу помыть, иначе потом тарелку проще выкинуть.
2: Нам нужны житейские мудрости.
1: Да.
2: Глубокие.
1: Вот. Что и к какому выводу вы пришли спустя годы? Вот если бы у вас была бы возможность вернуться лет на 10, возможно, 15 назад. А? Такой сегодня будет у нас. Вот совет какой бы вы себе дали? Не копить обиды, может быть. А сразу, опять же, лечить зубы. Это логично, да? Не ждать особого случая, чтобы открыть дорогую бутылку виноградного сока. А?
2: Ну, а вот. Я вот вспомнил, что у меня есть.
1: Вот именно. У тебя еще и есть шпага. Вот эта стеклянная.
2: Это отца.
1: Ты попробуй. В общем, делитесь своими главными жизненными уроками. Друзья, пишите нам в чат 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК. Напомню, что сегодня отправим вас на концерт Басты 29 августа, это не за горами. Он случится на большой спортивной арене Лужники, поэтому вот так вот мы вас сегодня замотивируем. Что касается нашего плавания по этим 60 минутам, которые у нас есть в распоряжении, к нам заглянет шеф-повар Владислав Яблонский, который как раз нам расскажет то, что действительно нельзя откладывать на потом, передачу кабачка из рук в руки.
2: Это самый сейчас ходовой продукт.
1: Я его на парковке видел.
2: Мне консьерж, ну не мне, жене отдает постоянно, каждый день.
1: Они
2: почти.
1: Везде.
2: Откуда она берет?
1: Это местная валюта августовская. Понимаешь, если тебе не дали кабачок, тебя не уважают.
2: Меня, значит, не уважает консьержка.
1: Не дали. А, тебе дали?
2: Мне не дали, жене дают.
1: В общем, попробуем с ними что-то уже приготовить, ну, кроме икры, наверное. И, конечно, отправимся в путешествие. В данной ситуации в очень далекое, но, мне кажется, впечатление. Берем 3 чемодана. Планы озвучили? Поехали.
0: Поехали! Драйв-шоу.

0: Реклама.
1: Можно простить многое, но двигатель старое масло не простит. В автосервисах «Фитсервис» при покупке масла замена бесплатна. Не ждите, пока станет поздно. Меняйте масло бесплатно в автосервисах «Фитсервис». Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
12: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
13: В Доброцене выгодные цены.
14: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54-54-54.
15: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
17: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Мониторим каждую минуту, ищем самые интересные новости для вас. И, дамы и господа, к этой секунде появилась вот какая статистика. Оказывается, что россияне массово ищут, как варить бензин дома. За месяц количество таких запросов взлетело в 3 раза и достигло 27 тысяч. Глупые, его же жарят. Ну да ладно, что же делать с кабачком? Вот тот самый вопрос, который, разумеется, выходит на первое место, особенно в данный промежуток времени.
2: Ну, у нас есть человек, который разбирается в этом вопросе на уровне medium well, шеф-повар Владислав Яблонский.
3: Съешь меня! Съешь меня! Поехали!
4: Привет, Влад.
2: Привет.
4: Привет, друзья. Когда меня попросили охарактеризовать кабачок, я его охарактеризовал 3 словами. Жарь, соли, делись.
5: Изначально так назывался фильм. Ешь, молись, люби.
4: Ну, вот. Ну да, а тут жарь, соли, делись. Итак, у нас сегодня блюдо из кабачков. Первое блюдо у нас будет — это салат с кабачком. Кабачок мы нарезаем полукольцами. Берем отварной картофель, тоже нарезаем колечками.
5: Сердцевину надо удалять, там же семечки.
4: Если там крупные семечки, то да, лучше удалить. Mm-hmm. Если кабачок у вас не перезревший, тогда не надо. Кстати, если перезревший кабачок, то желательно еще и кожуру снять, потому что она жестковатая может быть. Mm-hmm. Итак, мы на сливочном масле, ну, если кто держит ПП-диету, то на растительном масле обжариваем это все на сковородочке. После этого берем редис, тоненько его слассируем, смешиваем. Потом добавляем шпинат, то есть мы уже сняли это все со сковороды. И, кстати, кабачок идеально сочетается с мятой. Мяту можно пробить в блендере вместе с маслом, оливковым, либо подсолнечным, и приправить этот салат. Это очень-очень
5: это
4: вкусно.
5: Это все? Все ингредиенты?
4: Да, да, все. Больше ничего не надо придумать. Это идеальный салат, очень сытный, полезный. Второе блюдо у нас будет — карпаччо из кабачка.
5: Ну, это тоненько нарезать просто.
4: Да, это тоненько нарезать. Нет, не просто. Смотрите, кабачок мы тоненько слайсируем вдоль. Желательно это сделать овощечисткой обычной, экономка, да, как ее называют. Мы берем кастрюльку с водичкой подсоленной, доводим ее до кипения, опускаем эти слайсы кабачка туда в воду буквально на 30 секунд. Ни в коем случае не дольше, чтобы у нас остался слегка хруст. После этого мы достаем эти кабачки, приправляем их оливковым маслом, прованскими травами. Я еще добавляю немного туда рваной моцареллы. Знаете, когда берете прям шарик моцареллы, молочный, и прям рвете ее руками.
5: А есть специально для салата даже сейчас продает такая. Она как, напомню.
4: Как строчителла.
5: Да.
4: Но мы берем моцареллу, потому что она более доступная. Mm-hmm. Продается сейчас, в принципе, в любом продуктовом магазине.
5: Так.
4: Вот. И, конечно же, еще можно добавить туда крем бальзамический, если у вас имеется. И все, употребляем в пищу, наслаждаемся очень вкусным блюдом. И топ-блюд у нас – это соус чатни из кабачка. Соуса чатни, они в основном идут кубиком. То есть это не однородная консистенция соуса. И, естественно, они к нам пришли из Индии, поэтому туда добавляются прям приправы. Можно карри добавить, можно куркуму. Итак, нам понадобится кабачок, помидор и яблоко. Мы это все нарезаем мелким кубиком, складываем в сотейник, наливаем немного растительного масла. После этого добавляем винный уксус, примерно 50 мл. Это если мы берем по 150 грамм каждого продукта, 50 мл уксуса. И столовую ложку сахара туда добавляем. Далее добавляем имбирь и чеснок. И просто протушиваем это примерно 15-17 минут на очень слабом огне.
5: Это вкусно? То просто по рецепту уже похоже, что это какой-то отвар от гриппа.
4: Не-не-не, там не отвар. Мы воду туда не добавляем.
5: Ну, я имею в виду такая смесь.
2: Жаревка.
4: Не-не-не, это очень вкусно. Я уже начинаю захлебываться, пока рассказываю вам об этом.
5: Ну, самое главное, что мы уже нашли 3 применения, куда делать кабачок.
4: Да, все верно.
2: Спасибо тебе, шеф-повар ресторана «Необыкновенный» Влад Яблонский. Только что чуть-чуть не захлебнулся слюной. Спасли тебя.
4: Побольше вам кабачков.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2020. 26-го года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют курс на прибыль. Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
18: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
20: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
21: Авторадио.

0: Штора. Еще раз всем добрейшего утра. Кто потихоньку просыпается, вы вовремя подключились. Мы открываем первую порцию нашего драйв-чата. Что тут есть, если тезисно пробежаться по сообщениям? Бесценный опыт чаще формируется... Ну, очень коротко, например, многие пишут, что за годы жизни поняли бессмысленно тратить нервы на споры с чужими людьми в интернете и вредными соседями.
1: Так.
0: Действительно съедает много времени и нервов. Все равно ничего никто не докажет. Так, а на работе, если чувствуешь, что выгорел, надо уходить, а не терпеть ради призрачной стабильности. Ну, вот такое есть мнение. Включайтесь и вы, друзья, в обсуждение. Что вы поняли... что не стоит откладывать на потом. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Ну что, мне 42, и за годы жизни я понял одну железобетонную истину. Никогда, слышите, никогда не откладывайте. Опять же, то, что мы говорили, спасибо, что напомнили, поход к стоматологу. Маленькая дырочка в зубе, на которую ты забил в прошлом году, сегодня превращается в боль и счет от клиники размером в среднюю подержанную иномарочку. Лечите зубы сразу. Это самый лучший финансовый и жизненный лайфхак. Валера.
1: И таких много, кстати. Действительно много сообщений касаемо стоматологов и зубов. Но есть Александр. Он пишет, тоже, мне кажется, популярное мнение. Нужно было учиться в школе, а именно учить английский язык.
0: О, это да!
1: Много путешествую, а разговаривать так и не могу. Порой приходится работать через переводчика.
0: Слушай, я каждый год, если где-то оказываюсь, думаю, ну, какие-то, знаешь, в чертогах памяти там всплывает. Ну, can you give me please call in? No, I don't. И думаешь, ну, можно было бы же что-то еще попросить, чем эту черную жижу. И каждый раз думаешь, ладно, подготовлюсь, целый год впереди, и все это откладывается. Действительно, лучше не откладывать. Так, мой главный жизненный урок звучит так, напишет Дарья. Если вещь лежит в шкафу больше 2 лет и ждет, что вы похудеете к лету или наступит особый случай, чтобы ее надеть, выбрасывайте или отдавайте ее прямо сейчас. Особый случай, вот она, это сегодняшний день. Вот так вот я годами берегла красивый сервиз, а в итоге кот прыгнул как-то на полку и разбил половину тарелок. Вот. А я даже и ни разу из нее не поел. Живите здесь и сейчас. Вот такая вот мысль. Кстати, полностью поддерживают и наши стилисты, наши профессионалы, которые приходили к нам в эфир, говорили о том, что действительно, если вещь лежит год-полтора, ну, собственно, все, она не нужна, вы ее не наденете.
1: Ну, либо спустя 10 лет, 15, она может опять стать модной, как спортивные костюмы вот эти одно время были.
0: Ну, возможно.
1: А тут Марина Викторовна написала. Очень глубокие и философские.
0: Пожалуйста.
1: 2 совета. Не делай добра, не получишь зла. Печально, но, к сожалению, это так. И второй. Всегда доводи начатое до конца. Не делай никогда что-то на время, иначе получится, как в крылатом выражении, нет ничего более постоянного, чем временное.
0: Какая-то прям аффирмация.
1: Ну, как будто, да, две.
0: Две.
1: По цене одной.
0: Да. Не стоит откладывать на потом то, друзья, что мы для вас подготовили в ближайшие минуты. Так что собирайте чемоданчик. Мы в компании лучшего гида России Дениса Зоткина отправимся в шикарное путешествие. Поэтому готовьтесь, а с драйв-чатом продолжим чуть позже. Пишите еще, что не стоит никогда откладывать на потом и делать здесь и сейчас. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 6 метров в секунду. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 миллиона 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
6: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
3: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
4: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
5: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
4: Подскажи телефон.
5: Записывай. 547-043. 547-043.
4: Спасибо, бегу звонить.
6: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
7: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
9: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Куда мы сегодня отправляемся?
1: Сегодня не поедем, сегодня полетим.
0: Ну, наконец-то.
1: Полетим в...
2: Бизнесом, я надеюсь.
1: Да, можно, почему нет? Полетим в жемчужину Востока или даже в Восточный Париж. Представляете, вот так когда-то называли Шанхай. И город вроде бы сегодня китайский, но это, наверное, самый не китайский город.
0: Почему?
1: Ох, как вы хором. Почему? До середины века 19-го практически никому неизвестная рыбацкая деревушка. И никто бы о нем никогда не узнал, если бы европейцы там не решили торговать после там окончания опиумных войн. Там будут это такие права экстерриториальности европейской. И французы, англичане, немцы там поселились как у себя дома. И оттуда стали все богатство возить из Китая, соответственно, в Старый Свет. Поэтому-то в основном вся застройка там по набережной, чуть в глубине, она вся напоминает Европу. Mm-hmm. И вы гуляете по набережной Вайтань. Это главная набережная, главная пешеходная зона в длину километра там 3, наверное, в городе. И вы видите действительно примеры европейской архитектуры, где сегодня банки, отели и все это хорошо знакомые там, какие-нибудь колонны, треугольные фронтоны, там прочее-прочее. Но на противоположной стороне, там, где находится знаменитый Пудун, район небоскребов, вот там все последние достижения китайской науки, техники и там, банковского дела, деловой сферы. Это вот эти вот небоскребы высоченные, даже довольно высокая там шанхайская телебашня, она там теряется на фоне строений. Третий по величине небоскреб мира, Шанхайская башня, тоже там, 632 метра. Вот. Все это можно увидеть, все это классно в вечерней подсветке. Все это очень классно смотрится, когда катаешься на кораблике, опять же, по реке. Шанхай гигантский, это один из самых больших городов на планете Земля. Он крупнее столицы, крупнее Пекина, там 25 миллионов. В Шанхае прекрасная Нанкинская улица. Есть эта пешеходная улица с бесконечным количеством вообще ресторанов, магазинов. И все будет сильно подешевле, чем в Европе. И в Шанхае совершенно потрясающая русская история.
0: Но это как это?
1: Это город, куда по-разному из России во время разных волн миграции там бежали или приезжали наши. Mm-hmm. В Китае родился советский джаз, потому что оркестр Олега Лундстрема, он начнется в Шанхае. Вертинский из Парижа приедет в Шанхай. В Шанхае сегодня есть памятник Пушкину, например. Где еще в китайском городе можно найти? Да, да, да. И в том числе вот эти вот районы, связанные с там, французской миссией и с русской историей. Это интересно посмотреть, но это такие, знаете, осколки мозаики, которые по городу надо собирать. Хорош старый Шанхай, восстановленные домики и этот мост 9 поворотов, у которого приятно фотографироваться. Хороши совершенно рестораны, там есть абсолютно все. И, знаете, вот это ощущение какого-то пульса жизненного, когда на улице видишь, да, 25 миллионов китайцев, но еще и люди всех вообще национальностей, цветов и оттенков кожи и глаз. Вот когда это все вот так вокруг тебя, вот эти развески 4-5-этажные и вот эти небоскребы, это классно. У меня Шанхай, наверное, один из самых любимых городов в Китае. Его увидеть точно стоит.
0: Ну, у нас однозначно точное мнение, что один из самых любимых экскурсоводов у нас как раз по совместительству лучший гид страны Денис Зоткин. Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе, акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.

Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России может появиться пособие на услуги няни. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. Это может стать одной из мер демографической поддержки, передает РИА Новости. Эксперт отметил, что сейчас в России развивается система социальных нянь, которая действует в рамках социального обслуживания. Такие услуги кратковременного присмотра предоставляются, в частности, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и семьям участников СВО. Рыбальченко подчеркнул, что необходимо не только расширять круг получателей такой поддержки, но и переходить от кратковременного присмотра к более длительным форматам ухода за детьми, которые позволят родителям, прежде всего матерям, выйти на работу.
2: Про мошенников.
1: Мошенники начали представляться сотрудниками технической поддержки IT-компании, убеждают россиян установить защитное приложение. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. Он отметил, что гражданам сообщают о якобы обнаруженной угрозе, подозрительной активности или попытке взлома, после чего под предлогом срочной проверки убеждают установить защитную программу. Такое приложение, по словам Немкина, может дать мошенникам доступ к персональным данным, перепискам, учетным записям и другой конфиденциальной информации. Аферисты используют психологическое давление, создавая ощущение срочности.
2: Про бензин.
1: С 13 августа на Петербургской бирже начнут продавать 92-й, 95-й и 98-й бензин. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В этот день вступят в силу изменения в общую спецификацию биржевого товара. В перечень добавлены новые позиции. Это бензин класса Евро-3. Ранее правительство приняло постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение автобензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Постановление будет действовать до 1 июля будущего года. Документом также признается утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца этого года обращение бензина класса Евро-5 с повышенным содержанием серы. Кроме того, Кабмин принял постановление, благодаря которому перевозчики бензина, дизельного топлива и авиационного керосина освобождаются от весового и габаритного контроля до 31 декабря.
2: Про регионы.
1: Власти Республики Алтай смягчили ограничения, введенные на заправку в связи с ситуацией на топливном рынке. Как сообщил глава региона Андрей Турчак, теперь лимиты составляют 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Ранее суточные ограничения составляли 30 литров бензина и 50 литров дизеля. Губернатор также сообщил, что власти запустили специальный чат-бот, с помощью которого можно будет узнать, на какой АЗС то или иное топливо есть в наличии.
2: Про транспорт.
1: В ряде российских регионов могут появиться беспилотные автобусы. Экспериментальный транспорт могут запустить в Москве, Петербурге, Московской области, Татарстане и на Дальнем Востоке. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Беспилотный транспорт уже внедряют в разных российских городах. Автономные трамваи существуют в Москве, Санкт-Петербурге, напомнил министр. Официальный курс доллара 82 рубля 61 копейка. Курс евро 95 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали!
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Первое автомобильное авторадио. Бип-бип. Приветствует каждого. Здесь драйв-шоу «Поехали». По-прежнему вещаем на всю страну. Кстати, вся страна уже просыпается. Мы это видим благодаря нашим сообщениям в драйв-чате. Читать их будем в этом чате с удовольствием. Иван Броневой.
5: Денис Курочкин.
4: Еще поиграем с вами в игру «Хьюстон, у нас проблемы». На кону классный подарок. Узнаем, что в мире гаджетов случилось нового. Да, к нам заглянет наш Светоч Андрей Рассказов. Ну и, конечно, готовьтесь, ребята, готовьте свои мобильные телефоны, чтобы стать богаче.
5: В игре много денег на авторадио, разумеется. Тут в банке накопил 7000 рублей. Партнер игры готов удвоить этот выигрыш. Так что, как можно скорее, вступайте в игру на сайте авторадио.ру.
0: Драйв-шоу. Поехали.
6: Каждое

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: В эфире 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры «Много денег на Авторадио». С нами наш генеральный партнер игры «Озон Банк». И вместе мы играем, друзья, здесь, в этой игре, на деньги и исполняем ваши мечты. Невероятный призовой фонд счастливого сезона — это 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Тем более, 2 мы уже исполнили. И вот-вот на пороге будет третье исполнение желаний 10 сентября. Все это случится. Я надеюсь, что к этому моменту вы уже точно сформулируйте то, что хотите, зайдете на сайт Авторадио.ру, напишите и примите участие в игре.
2: Конечно, это же проще простого. Заходите на сайт, дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио и действительно описываете свою мечту. Дальше внимательно слушайте наш эфир, собственно, что вы сейчас и делаете. Просто еще и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: В банке тем временем на день сегодняшний 7000 рублей, и мы их очень сильно хотим разыграть. Как мы это сделаем? Остановим нашу радиорулетку, дозваниваемся до вас, и, соответственно, если слышим гимн Авторадио вместо гудка, все, это уже первый этап пройден, вы получаете 3000 рублей, вы большой молодец, вы ура, вы с нами. Далее, если называете песню, которая звучала перед игровым эпизодом, забираете все 7000 рублей. Но я напомню, что наш генеральный партнер игры «Озон Банк» с удовольствием эту сумму удвоит, и это будет 14 тысяч. Неплохое начало дня, согласитесь, утро вторника, начать с такого кэша в кошельке. Итак, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, она выбрала номер, который заканчивается на 2926. Принадлежит он Илье из Москвы. Пишет он следующее. Хочу съездить отдохнуть в Нейпьидо.
1: Что?
2: Нейпьидо. Нейпьидо.
1: По-русски, пожалуйста.
2: Он буквы-то русские использует, а слово как будто не наше. Короче говоря, звоним Илье.
1: Не знаю, что это за место.
2: Так, набрали номер 2926.
1: Господи, это столица Мьянмы. Это я не разобрал твою речь просто.
2: Нейпьидо?
1: Да.
2: Не разобрал. А то ты прям знал.
1: Я думал, ты ругаешься.
2: Ага.
1: Обычно кричат в спину, когда тебя подрезают.
2: Ах ты, Нейпьидо.
1: Именно.
2: Да все, все, все, все, все, все.
1: Увы
2: все.
1: И ах, не удалось нам узнать, почему именно эта локация и почему именно это место выбрано. Но почему бы и нет? На то она и есть и мечта. Да, столица Мьянмы. Кстати, 2006 года. Mm-hmm. Ну что, в любом случае, гимн-то Авторадио мы услышали, а значит, 3000 рублей нашему игроку мы обязаны отправить, согласно правилам. Но я скажу больше, мы же на этом не останавливаемся. Генеральный партнер игры «Озон Банк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро наш, еще раз, имя?
2: Наш Илья.
1: Илья.
2: Из Москвы.
1: Да, Илья, наш игрок, наш слушатель, получит эти деньги на карту «Озон Банка».
2: А я напомню, что, несмотря на то, что уже не за горами у нас третий суперфинал, напомню еще раз, 10 сентября, мы можем точно сказать, что под самый Новый год будет проведен еще и дополнительный 6-й суперфинал от генерального партнера игры «Озон Банка». Он исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Так что заходите на сайт как можно чаще и будьте там тоже внимательны. Ну а в банке было 7000, теперь уже больше 9000 рублей.
1: И я надеюсь, в следующем игровом эпизоде вы эти деньги у нас заберете. Участвуйте. Участвуйте, ребят, вступайте. Еще раз напомню, 10 сентября третий супер финал и возможность стать обладателем своей мечты, реализовать ее за наш счет.
2: Но мы можем себе это позволить.
1: Да, максимально приблизить ее уже даже 11 сентября, на следующий день это станет реальностью.
2: Кстати, да. А может, прямо 10-го.
1: А может быть и вечером.
2: Да. Ну, чего ждать?
1: Посмотрим. Посмотрим. Это же опять не так далеко. Мы сейчас вот 3 раза моргнем, и хоба, уже 10 сентября. В общем, всем удачи. Запускаем нашу радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: Реклама.
1: Можно простить многое, но двигатель старое масло не простит. В автосервисах «Фитсервис» при покупке масла замена бесплатна. Не ждите, пока станет поздно. Меняйте масло бесплатно в автосервисах «Фитсервис». Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Крутые мужики летом не расслабляются, они на тракториста обучаются.
7: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
8: Реклама на Авторадио.
9: 70 72 82.
10: Будь со мною,

0: Поехали!
1: Классная новость залетела к нам в студию. Лень полезна для человека. Она дает восстановление, защищает от эмоционального, физического переутомления. Так что чаще советуют психологи наши отечественные нам, россиянам, с вами лениться. Но в буднях, в трудовых особенно, это тяжело.
2: Проблематично.
1: Но у нас есть человек, который нам как раз поставляет гаджеты, большинство на которых можно перекинуть свои задачи. И прямо сейчас узнаем, что же там интересно. Андрей Рассказов в нашей студии. Человек, который навряд ли когда-то будет перерабатывать.
2: Но он выглядит нишево, да. Как человек, которому незнакомо слово «потеть».
1: Давайте узнаем, что за гаджеты на день сегодняшнего нам принес. Поехали.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Андрюшка, привет.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Ну, с чем?
3: Я расскажу вам про гаджеты, которые до сих пор актуальны, несмотря на то, что их купили 10 лет назад.
1: И работают.
3: И они работают.
1: То есть не зря купили.
3: Не зря купили.
1: То есть фирма.
3: Ну да. Получается, что именно
1: качество.
3: Так. Вот, и на основе, собственно, всего этого расскажу, а что сегодня-то является той самой фирмой. Собственно, номер один — это электрическая зубная щетка. Если вы думали, что это, ну, базовая штука какая-то, которую там ты купил и забыл, в общем-то, ты купил и забыл, действительно.
2: Что ей надо пользоваться.
3: Что, ну, это уже другой вопрос. Но главное, что, оказывается, они, в общем-то, не ломаются. Ну, там, в общем, нечему. У меня одной из щеток лет, короче, за 5 уже точно переехала. И у нее единственное,
1: я что
3: умирает,
1: батарейка.
3: Я скажу,
1: что стоматологи говорили, что нужно, ну, раз в месяц точно менять.
3: Не, ну там насадочки-то можно менять.
1: Да, щетину менять. Если ты 5 лет уже там пластиком себе зубы трешь, то это проблема.
3: Вот что у меня
1: задумался,
3: да.
2: Он языком проверяет, что осталось от зубов.
3: В общем, они служат по 5, 10, а то и 15 лет, так что вполне себе, мне кажется, отличная штука. Электрический сегодня стоит там от 6 тысяч рублей.
1: Окей.
3: Дальше. Электронная книга. Собственно, тоже неубиваемый гаджет, потому что, ну там, электронные чернила и все. Ну, то есть, что там еще делать-то, собственно, с этой книгой, да? Там нечему ломаться. Экраны не выгорают. Единственное, что, ну, батарейку, может, ты поменяешь через, там, 10 лет, и оно тебе еще 10 лет прослужит. Вот, у меня у жены такая была, ей было 13 лет. Мы недавно...
1: Жене? Когда ей подарили?
3: Ты забыл. Забыл, где мы. Короче, нет. У жены была книга. Ей было 11 или 13 лет этой книги. Мы ее поменяли в прошлом году буквально. Это значит, что до, там, не знаю, 40-го года, получается, у нее такая книжка точно будет. И они тоже, ну, там, довольно бюджетные. То есть сейчас новая стоит около 20 тысяч рублей.
1: Электронная книжка так дорого стоит? Я думал, они стоят там рублей 500.
2: Не-не-не, чернильные дорого стоят.
3: Дальше, из ноутбуков неожиданно Lenovo ThinkPad. Есть две версии, X220 и X230. Это ноутбуки, которые до сих пор, которыми до сих пор пользуются. Дело в том, что они обновляемые. Там можно поменять плашки, собственно, самой памяти,
1: ну, как
3: оперативной памяти. Ну да, и некоторые люди меняют там Wi-Fi сигнал на последнего там поколения. Вот, ну то есть маленький чип, который за Wi-Fi отвечает. И они работают. Да, там плохой экранчик, то есть это не то, чтобы прям современный ноутбук, да, но как печатная машинка.
1: Это как чемодан, тяжелый, наверное, да, еще?
3: Я думаю, что да, он домашний все-таки. Но главное, что он работает. Ну, в общем, базово к Lenovo ThinkPad вообще как к линейке, наверное, можно присмотреться, если до сих пор у людей они работают. Следующий гаджет — это iPhone 6s. Такой у меня был тоже. Я, в общем, соглашусь, что это хороший аппарат. Я не буду его рекомендовать сейчас. Но, как мы понимаем, из смартфонов вообще, ну, как бы, видимо, Apple
2: но
3: все-таки...
2: Смотри, у меня до сих пор живой и лежит iPhone 7 Plus.
3: Ага.
2: 7 Plus, он 2017 года.
1: И?
2: Ну, все прекрасно работает.
1: Да, сказал, нет, он, у тебя лежит? Ну,
2: нет, то, что он работает. И никаких проблем не испытываю я. Ну, не скажу, что мне он прям нравится, я им готов пользоваться каждый день, но он какие-то минимальные функции выполняет.
3: Я думаю, что здесь надо смотреть все-таки на бренд, так что если вы хотите смартфон, который вот прям надолго, на годы, то это, видимо, все-таки Apple. И еще одна штука — это умные часы. Есть такой бренд Pebble. Они когда-то были, потом закрылись, потом сейчас вроде как снова открылись. Но это часы умные с e-ink экраном, то есть на электронных чернилах. Они живут месяц от одной зарядки, они считают шаги, они считают пульсы, вот это вот все. Но имейте в виду, что это такие часы, они были квадратные, но сейчас уже есть круглые. И там вот ровно такой же экранчик, как на вашей электронной читалке. Именно поэтому они так долго живут и, собственно, живут до сих пор. Сам бренд Pebble уже кончился, но умельцы перезапустили там серваки и, в общем, умные часы до сих пор живут. Вот, они стоили когда-то тогда 12 тысяч рублей в 2015-м, сегодня они стоят там около 5, можно найти онлайн. Вот, так что рекомендую присмотреться к этому бренду. Ну и последняя гаджетина, которую я хотел показать, это, собственно, Fujifilm камера. Вот у меня сегодня такая с собой, только у меня последняя версия, но у меня до этого был Fujifilm X100F.
2: Ну, это фотоаппарат, для тех, кто не видит нашу трансляцию, это фотоаппарат классический, как будто вот из советского, из прошлого советского, пленочный.
3: Да, ну они такие, такие делают. Это цифровые, их дизайн не изменился с самой первой версии, которая вышла там давно. Вот, в чем фишка? В том, что я свой F купил онлайн когда-то недавно за там 50 тысяч рублей, ну, там, пару лет назад. Но так как я богач, я обновился на самую последнюю версию. Вот. Fujifilm X106.
4: Класс.
3: Вот. Но и F до сих пор, тот самый старый, которому уже 11 лет, работает отлично.
2: И,
3: вот,
2: ты его даже не продал, да?
3: Он еще работает, я так скажу.
1: Все, иди, фоткай бабочек. Спасибо большое. Андрей Рассказов, дамы и господа, вот вам перечислил топ того, что, в принципе, если вы сейчас приобретете, оно еще лет 10-20 будет работать. Это доказано тем, что вот 10-20 лет это работает.
2: Ну и 10-20 лет он еще будет приходить к нам сюда в студию.
1: Спасибо большое.
3: Спасибо, пока.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» и «Аверта». Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
18: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
19: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
21: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
24: Лента.
25: А в каком магазине можно купить все для школы?
26: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
27: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
28: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Действительно, поехали. Продолжаем собирать золотой фонд среди житейской мудрости от вас, от наших слушателей в драйв-чате. Давайте еще раз напомним тему, что нельзя откладывать на потом. Какое дело или решение точно нельзя. Да, вот и мысли пришли только с годами. По этому поводу. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. И, судя по откликам, главный вывод, к которому приходят люди ближе к 30, как раз, как говорят аналитики, с 40 годам, касается здоровья и, внимание, шмоток.
2: Ух ты, ну, вот шмотки да. Неожиданно.
1: Ну, одежда, типа, зачем я столько на нее тратил, лежит половина, ничего не нужно. И вот зря. Ну ладно, накидывайте еще. Еще раз напомню, что не стоит откладывать на потом. Поехали.
2: Настасья написала. Бонусы, бонусные карты бонусы и бонусные карты продуктовых магазинов и топливных карт, которые копятся, а потом сгорают. И все думаешь, что потом их используешь. Потом оп, и на балансе снова ноль, и опять копить.
1: Так, мне понадобилось 30 лет, чтобы понять, идеальных людей не существует. И пытаться понравиться абсолютно всем — это самый быстрый путь в психушку. Если кому-то нравится, как я, не нравится, как я паркуюсь, как смеюсь или какую музыку слушаю, это их личные проблемы. Живу в свое удовольствие. И как-то, когда это принял, дышать сразу стало легче.
2: Да, я понял, проработал, да. Наталья пишет: слушать свой внутренний голос нельзя, его откладывать на потом или чутье, как хотите, называйте. Вот недавно, перед поездкой, собирала аптечку и несколько раз брала в руки мазь от растяжений. И вот не взяла, думаю, а что нам, зачем нужна? В аэропорту оступилась и очень сильно потянула ногу. Вот пришлось эту мазь покупать, а так было бы с собой.
1: Есть жизненное. На радио привет. Привет, ребята. Мой опыт говорит, что никогда не берите, первое, работу на дом. И не отвечайте на звонки коллег после 7 вечера, если вы, конечно, не хирург на дежурстве. Я 10 лет упахивался, думал, оценят, дадут премию, повысят. В итоге заработал дергающийся глаз, выгорание и, ну, какую-то грусть. А когда увольнялся, мне просто сказали: а ну ладно, дочь, никакая работа не стоит. Чтобы отложить, внимание, итог ваших вечеров и отпусков и праздников с семьей.
2: Звучит как тост.
1: Звучит, да. Жаль, что утром не положено.
2: Ну, вроде да.
1: Но с чаем, с кофе. Мы рады с вами встрече всегда и приглашаем в наш Забава Хьюстон. У нас проблемы, ребята. Классная игра, в которой каждый из вас может продемонстрировать мощь своих легких. Справитесь, побьете рекорд. Есть возможность забрать золотой дышиндай, да еще и подарок. Ну, золотой дышиндай позже.
2: Ну, подарок прямо сейчас. Звоните 258-3320, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 миллиона 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 715050. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: Раз, два, взял. Новый грузовик. УАЗ «Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ «Профи» с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда УАЗ «Север». Подробности по телефону 55-93-93.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей от 6 до 16 лет.

0: Дадут возможность попасть на 65 аттракционов и посетить 5 шоу в крытой части парка и в уличной. Попробует за это все богатство побороться Виталий из Москвы. Виталий, доброе утро.
1: Привет.
2: Алло, алло, здравствуйте всем. Привет, ребята.
0: Привет,
2: привет.
0: Привет,
2: страна.
0: Так, ты скажи мне, пожалуйста, умеешь петь? Умеешь ли долго выдавать воздух из своих легких, прям вот тянуть ноту?
2: Ну да, конечно, попробовать можно.
0: Сомневался, секундочку, но попробую. Конечно, можно попробовать, а еще можно даже здесь и попасть в число лидеров.
2: Сейчас поедем.
0: Сейчас поедем, сейчас подожди, поедем. Секунду, постой пока. Запоминай правила.
1: Это он всем остальным, кто в пробке стоит рядом с ним. Значит, сейчас ты услышишь легендарный фрагмент трека Уитни Хьюстон, ты наверняка его знаешь, но я напомню всем слушателям. Как только «дыщ» прозвучит, я тебе еще и голосом прям акцентирую, подсвечу, тоже скажу «дыщ», ты начинаешь тянуть «and I». Не пытайся петь, как она, все равно не получится, уж извини, но главное протянуть «and I» как можно дольше, минимум 8 секунд, столько сама Уитни Хьюстон и протянула. Тогда получишь классный подарок, обещанный уже тебе ранее. Но если ты хочешь побороться за титул «Золотой дыщ and I 2026», то тебе надо возглавить нашу турнирную таблицу.
0: Сейчас на первом месте лидером у нас является Дмитрий из Йошкар-Олы. Он надышиндайл нам 1 минуту 10 секунд. Это пока рекорд, и пока никто даже ни близко не может к нему подобраться. Но, возможно, Виталий сейчас кардинально ситуацию поменяет. Итак, поехали. Houston, we have a problem. 3,
2: 2, 1, 0. Тыщ! In the...
0: Слышим. На низы перешел.
1: Все?
0: Вроде все.
1: Все.
0: Китайская петарда.
1: Не долетел даже до третьего этажа, как будто.
0: Ну, начало было многообещающее.
2: Что-то не дотянул,
0: да,
2: по-моему.
0: Ну, потому что с утра магния, наверное, бахнул.
1: На спокойном двигается теперь.
0: Итак, у нас, Виталий, подводим итог.
2: Ну, у меня день рождения у ребенка 12 числа. Было бы прекрасно ее сводить в такое прекрасное место.
0: Так пускай и звонит ребенок.
1: Такая сложность. У меня день рождения у ребенка, и не сегодня, а другого.
0: Самое главное, он вот, знаешь, не успел услышать свой-то результат. У него 16,23. А если бы он был бы внимательный, нам же нужно было 8 чтобы
1: минимум
0: подарок получить.
1: Да.
0: Поэтому, Виталий, мы тебя и так поздравляем! Поздравляем!
2: Спасибо,
0: дарим тебе два билета в парк развлечений «Остров мечты».
1: Парк растет буквально на глазах, а значит, еще больше аттракционов будет доступно по этим билетам. Кстати, 5 сентября, осталось совсем немного времени, меньше чем через месяц, там пройдет торжественное открытие нового уличного пространства, и по этим билетам сможешь посетить совершенно новые аттракционы как раз вместе с ребенком.
0: Да. А сколько лет-то будет?
2: 16.
0: 16 лет! Мальчик, девочка хоть? Не сказал.
2: Девочка. У меня две девочки и мальчик.
0: Ох ты ж, боже мой!
1: Отец-герой.
0: Да, три человека. Ну, пойдет-то он только с дочкой.
2: Сейчас, секундочку.
0: Мы подождем, конечно. Да нет, не будем ждать Виталия.
2: Я не вам, простите.
0: Поздравляем тебя. Давай, проведи классный этот день с наступающим праздником. Ну и тем более есть подарок, куда действительно можно сходить и получить удовольствие. В парк «Остров мечты». Так, на этом мы все уже. Прощаемся с Виталием, прощаемся с этим часом и переезжаем плавно в новый. У нас еще больше сюрпризов для вас. В следующем 60-минутке мы пообщаемся с косметологом, человеком, которого мы очень сильно ждем. От него всегда пахнет приятно ухой.
1: И в руке мормышка.
0: Да. И подведем итоги нашего драйв-чата. Поехали.
3: Houston, we have a problem. Drive! Реклама спонсора.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. УГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Реклама.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием.

0: «Росвексель». Ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минпромторг спрогнозировал объем продаж автомобилей в этом году. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: По итогам года объем российского авторынка сохранится примерно на показателях прошлого года. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов. Он уточнил, что в период с января по июль в России было продано более 815 тысяч новых автомобилей всех сегментов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Каримова, ведомство смотрит на динамику рынка со сдержанным оптимизмом, а рост сопровождается структурными изменениями в пользу машин российского производства.
2: Про школу.
1: Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Ранее Минпросвещение утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В список вошли пособия по истории воссоединенных регионов, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для учреждений среднего профессионального образования.
2: Про регионы.
1: Первый в России санаторий, получивший сертификацию Pet-Friendly, открылся в Алтайском крае. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве. Для гостей с домашними животными оборудовали специальные номера и зоны для выгула. Также постояльцам доступны зоотакси, груминг и доставка корма для питомцев в номер. А животным подготовили приветственные подарки. Номера после проживания с питомцами проходят усиленную санитарную обработку гипоаллергенными средствами. Эксперты оценивали инфраструктуру, безопасность и подготовку персонала в рамках сертификации по стандарту путешествия с питомцами.
2: Про ограничения.
1: Пушкинскую набережную в парке Горького в Москве закрыли для электросамокатов. Под запрет также попали велосипеды, моноколеса, скейтборды и ролики. За нарушение можно получить штраф в размере 750 рублей. Территория между Крымским и Андреевским мостами доступна только для пеших прогулок. Исключение сделано для родителей с колясками и для маломобильных гостей.
2: Про нас.
1: Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. В ассоциации компании «Омниканальные розничные торговли» рассказали «Известиям», что в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Увеличение наблюдается как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для домашнего приготовления. Среди таких товаров – пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Растет спрос и на подобные сладости. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями. Например, с вишней, перцем, солью и карамелью, а также матчей. Официальный курс доллара – 82 рубля 61 копейка. Курс евро – 95 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: И каждое утро мы рады вашей активности, друзья. Это Авторадио, здесь драйв-шоу «Поехали». Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Активность в драйв-чате, где сегодня мы вас спросили, какое дело или решение точно нельзя оставлять на потом. Достаточно большой, наверное, жизненный опыт у каждого, и кто-то явно готов им поделиться. Поэтому номер у нас по-прежнему активен. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, два билета на концерт «Басты». Мы сегодня отдадим кому-то из вас за как раз лучший совет, что нельзя откладывать на потом.
1: Нельзя откладывать на потом, я уверен, встречу с косметологом. А вот как не попасться на разводы недобросовестных и непорядочных?
0: Достаточно. Многие вообще какую-то лубуду там колят.
1: Да вообще говорят даже такое, что у хорошего косметолога, а у нас именно такая, Олеся Ходова, волосы дыбом встают.
0: Да, поэтому давайте-ка разберем. Это причем касается многих мужчин, которые переводят деньги для своих благоверных, чтобы они туда ходили. И девчат, это вам будет тоже полезно. После, конечно, затронем тему прекрасного отдыха. Отдыха у воды.
1: Мужского.
0: Да, сейчас погода располагает, и даже если, несмотря пойдет на это дождик, там не дождик, ну почему бы нет? Оденемся и отправимся. А вот что одеть, нам тоже подскажет профессиональный человек, Павел Боровой, который здесь рыбу съел точно в этом деле. Не одну. И не поделился.
1: И не чистил даже, скорее всего.
0: Я уверен. Возможно, она была и золотой, и готова была и желание исполнить, но он сильно был голоден. Да, в общем, ребята, будет интересно, в этом часе полно сюрпризов, делайте громче.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Дамы и господа, Денис Курочкин и Иван Броневой ведут собственное расследование красоты.
1: Покажем все, что скрыто, и прижмем в угол для ответа.
0: Мы хотим выяснить, как понять, что вас разводит ваш косметолог. Для этого у нас есть свой, наш косметолог. Руководитель клиники X-лаборатория Олеся Ходова.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Олеся, привет!
0: Здравствуй!
3: Здравствуйте.
1: Как ты разводишь? Расскажи.
3: Очень сложный вопрос для меня. Во-первых, самое основное. Доктор должен назначать процедуры сам.
0: Так.
3: Если к доктору приходят и говорят, я хочу, ну, неважно, биоревитализацию. Все знают это слово, не все могут его...
1: Мы слышали, ну что это хотя бы?
3: Это инъекции гиалуроновой кислоты для увлажнения. И вот очень часто приходят, мне нужна биоревитализация, и называют конкретный препарат, который они хотят. Потому что в соцсетях они видели разных блогеров, которые рекламируют данный препарат.
0: Угу.
3: С этого момента у меня большой вопрос к врачам. Почему на это идут, не осмотрев, не посмотрев, не выяснив, когда была сделана последняя процедура, что было введено, каким способом введено, хотя бы собрать анамнез, это называется у нас во врачебном мире, и выяснить, можно ли инициировать данный препарат или данную методику использовать на данный момент сейчас. Очень много докторов, которые говорят, да, конечно, у меня уже есть этот препарат специально для вас, ложитесь, все мы сделаем сейчас. И после чего могут начаться проблемы в виде воспалений данного препарата в тканях или воспаления тканей от результата этих инъекций, потому что в этот момент просто нельзя было делать данную процедуру.
1: Это единственный развод, который присутствует, то есть из соцсетей он идет.
3: А есть еще, знаете, нет, не идет ничего из соцсетей, идет все на самом деле от врачей. Если бы врачи изначально сами строили отношения врач-пациент, соцсети бы не играли такой большой роли в нашей жизни.
0: Они не являлись бы авторитетным источником.
3: Да, они же на самом деле хороши, мы многое узнаем оттуда, очень многое. Но как мы это уже в своей жизни используем, это другой вопрос. А что касается еще одной такой фишки развода косметолога своего пациента, это, например, когда был назначен ботулотоксин, он что делает? Он блокирует мимическую активность, да? Благодаря чему мы отдаляем глубину морщин мимических и получаем такой более свежий вид. Так вот, сначала доктора делают ботулотоксин по лицу, и вдруг через 2-3 недели они говорят, а теперь мы вас прогреем на каком-то аппарате. И вот здесь у меня тоже начинается всегда вопрос, а зачем после ботулотоксина греть? Нельзя после ботулотоксина делать некоторые вещи. Все-таки, не знаю, я, наверное, уже какой-то мамонт, но я отслеживаю действительно ослабление препаратов. У меня есть своя статистика по этому поводу, что все-таки необходимо сдерживать себя от тепловых нагрузок. Это спорт, баня, солнце. А здесь, получается, сделали ботулотоксин, и тут же через 3 недели, 2-3 недели уже греют на каком-либо нашем аппарате косметологическом.
0: А да? Это очень рано.
3: Это очень рано. Это бессмысленная трата денег до этого. Ботулотоксин еще подорожал. Процедура в любом случае стоит каких-то денег, даже если бы не подорожал. Плюс процедура на какое-то время. Так мы сокращаем это время собственными руками.
0: Ну что ж, понятно. Теперь мы главная схема вот этих вот недобросовестных косметологов знаем. А у нас в студии добросовестный косметолог, руководитель клиники X-лаборатории Олеся Ходова. Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Martin от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейкуб J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейкуб J6» от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкуб J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
11: УГР 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ну что, Иван Сергеевич, клюет?
2: Да, Денис Юрьевич, клюет, но у кого-то другого. У меня поплавок дома сохнет.
1: Вот именно. А хочется отправиться на бережок. Но чтобы не промокнуть и не замерзнуть, для этого нужно обратиться, конечно, к специалисту, к человеку, который нам поможет быть готовым.
2: Император рыбалки, повелитель карасей Павел Боровой.
1: Создатель фразы «Подсекай!»
2: Точно, у него же авторские.
1: Да.
0: Держи леща! Поехали!
3: Паша, привет!
4: Привет, друзья, привет!
2: Привет!
3: Мы благодаря тебе просвещаемся в таком хобби и увлечении, спорте, я не знаю, как назвать, как рыбалка. Скажи, пожалуйста, что необходимо иметь при себе на летней рыбалке, помимо настроения, шортиков и сапогов?
4: Настроение — это в первую очередь, но, естественно, без отличной экипировки будет все очень плохо. Есть такая поговорка, значит, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Значит,
3: что вот ты постоянно берешь,
4: значит,
3: с собой?
4: Что у меня? Всегда есть рюкзак, и в нем обязательно должна лежать полиэтиленовая пленка. Это даже если вы что-то там забыли или ливень начался, да, вы всегда можете укрыть либо вещи, либо сам укрыться этой пленкой. Это всегда. Дальше, чтобы ваш рюкзак всегда был чехлен в такой специальный мешок.
2: Как брезент.
4: Да, он, во-первых, у вас там все останется сухим и чистым. Вот, дальше, одежда. То есть куртка, костюм, штаны. Это, естественно, лучше одевать все дышащее.
3: Трикотажное.
4: Да, трикотажное, чтобы влагу, значит, у вас отводило от тела, да. Холод из улицы не поступал, из окружающей среды. И это вам придаст еще более комфортной рыбалке. Дальше, естественно, ботинки не забывать. Либо сапоги легкие, сейчас есть масса всяких, и недорого стоят. Либо ботинки непромокающие какие-нибудь. Но это уже зависит от места, куда вы идете, например, вот на рыбалку.
2: А вот эти вот сапоги по пояс?
4: Эти сапоги называются вейдерсы. Естественно, если вы выбрали рыбалку там, где вам нужно заходить в воду, то обязательно одеваем их с носочками, с подштанниками, чтобы тоже не замерзнуть. И, значит, успешно ловим рыбку.
3: А маски, клещи, и вот эта вся история.
4: Да, берем с собой по возможности москитную сетку, и, значит, вся одежда должна быть на резинках, чтобы вы могли запрятать одежду. Либо, например, штаны в носки, и обязательно, чтобы на руках были плотные резинки у куртки. Естественно, ворот застегиваем, чтобы было как можно меньше у вас доступа к телу.
2: Это все про одежду. Аксессуары какие-то нужны дополнительные, кроме удочки и одежды? Что вот должно быть 100% с тобой?
4: Всегда у вас должен быть запас НЗ для выживания в лесу. Вот вы остались один, да, наборчик находим и берем его с собой на рыбалку, он вам тоже пригодится. Только туда еще кладем крючки, леску, рук. Сломалась удочка, либо вы ее оставили дома, и вы всегда могли сделать удочку себе.
3: Ну давай, пришло время уникальной истории.
4: Как обычно, мы с другом рыбалку поехали, а погода была не очень. Дождик идет часто. Я ему объясняю, что достанет сразу же плащ, дождевик, потому что мало ли дождь, вымокнешь. И обязательно еще с собой, ребят, надо всегда брать сухую нижнюю одежду. Нижнее белье, потому что вдруг вы, если вымокли, можно было бы переодеться, и чтобы не заболеть. Значит, только я это сказал, а я уже был в плаще, у меня куртка нормальная, не промокает. Да, заряженный. Он сказал, нет, я лучше это расчехлюсь, удочку пока все сделаю, заброшу. И начался дождь. Естественно, пока он искал свой плащ, свою накидку, вот эту пленку, он весь вымок, да. Вот. Ну, естественно, дождь кончился, мы развели костер, сняли с него всю эту мокрую одежду, повесили около костра. Естественно, подальше, чтобы она не сгорела. И я ему дал свой запасной комплект, естественно, и тем самым спас друга от болезни.
3: Павел Боровой, автор блога «Человек Севера», нам прямо сейчас о снаряжении и одежде для рыбалки.
4: Спасибо, спасибо, друзья, пока.
2: Пока.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Авторадио.

0: Ой, нам будет очень трудно сегодня выбрать победитель нашего драйв-чата. Но все же давайте еще раз тему напомним. Вдруг сейчас еще насыпет сверху, тем более время есть. Подводим итоги. Сегодня выясняем, что нельзя откладывать на потом, да, чтобы потом не жалеть. Вот так вот. Ну, мы уже поняли, что к стоматологу не покупать вещи, особенно на размер меньше, никогда не спорить с людьми, с которыми невозможно, донести им информацию, которую тебя не слышат. Но, может быть, что-то еще, какое дело или решение точно нельзя оставлять на потом. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК. Возможно, этим драйв-чатом сегодня мы вас спровоцируем как раз это дело уже наконец-то закончить и завершить. Или, может быть, начать там, да? Английский сегодня мы еще узнали, что...
1: Нельзя откладывать. Лучше вообще ну, чем раньше, тем лучше, короче.
0: В общем, изучение иностранных, да. Ну все, поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Нельзя откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. Mm-hmm. Это фраза, принадлежащая всем мамам. Но это нам написал Павел. Есть еще. Сразу женское мнение прилетело. Смотри, доброе утро. Покупка шубы, покупка парфюма. Без этих вещей нельзя. Никаких отлагательств. Вот так. Довольная Галина. И Михаил у меня есть.
1: Давай, Михаил.
0: Номинант. Мне кажется, это, ну, прям достойный человек. Сейчас поймете мою непревзятость. Доброе утро, ребят. Считаю, что все важные дела нужно делать в первую очередь, такие как домашний срочный ремонт, ну и в первую же очередь зарегистрироваться в игре «Много денег» на Авторадио. Вот. А в плане всего остального можно придерживаться правила «никогда не оставляй на завтра», что можно сделать послезавтра.
1: Ну, царь сообщения, да.
0: Согласен, да?
1: Ну, тут непонятно почему, но нам очень нравится.
0: Ну, если 10 сентября в третьем суперфинале господин Михаил выиграет и реализует свою мечту, возможно...
1: Это будет справедливо.
0: Возможно, все его дела как раз и решатся, и ничего откладывать на потом не придется. Но все же, что еще?
1: Свет написала, нельзя откладывать жить жизнь, получать удовольствие от того, что нравится, больше приятных моментов поездок на море, в горы, лес и так далее. Ну, тут согласен, правда, если вот... Есть выбор поехать куда-то или, я не знаю, дом поубираться. Лучше, конечно, поехать куда-то. Уборка не испарится, вы ее потом можете сделать.
0: Наталья написала, нельзя откладывать замену документов.
1: Да.
0: Это правда.
1: В последний момент будет тяжело.
0: Маленькую историю расскажу, как я приобрел тур и уже все, думаю, наконец-то ждал отпуска. И только за 2 недели решил заглянуть все-таки в паспорт. Так. И увидел, что как раз за день до вылета у меня он заканчивается. Хо-хо-хо-хо. Никогда так не подгорало, ребята, чтобы срочно все это заменить.
1: И дальше миссия невыполнима.
0: Как я заходил в кабинеты, с какими словами, умоляя. Пожалуйста, умоляю, я хочу в отпуск. Вот, но одна женщина пошла там навстречу, фотографировала и даже...
1: Пошла навстречу, выгнала из кабинета и закрыла дверь.
0: Сотрудник вот как раз паспортного стола, вот там все отменяется. Она мне даже, когда фоткала, говорит, ну дайте мишки, ишь, только глазами приберем. И чуть-чуть мне это...
1: Вываливаются за рамки фотографии.
0: Отфотошопила.
1: Молодец, повезло тебе.
0: Очень прекрасная женщина, я уверен, что она нас слышит. Счастья и здоровья.
1: Как зовут ее?
0: Не скажу, это тайна. Так, давайте, подводить итог.
1: Давайте, ну что там, отдадим вот этому мужчине очаровательному.
0: Есть еще, смотри, ну тут прям про семью, тут я поддерживаю. Нельзя откладывать, но потом вообще создание семьи, рождение детей, вот. И есть еще другое сообщение, что из прошлого. Я не знаю, тут трудно выбрать. В 2000-м мне было 22, и у меня была возможность купить за наличные однокомнатную квартиру в новостройке. Но я решил, что вся жизнь впереди. Успею купить квартиру, купил машину и на марку. Молодой, бестолковый. Через год, правда, разбил ее. Сейчас мне 47, я плачу ипотеку за квартиру. В общем, как никто, я понял, что нельзя откладывать на потом недвижку.
1: Ну вот это как будто человек вызывает больше всего сочувствия и понимания. У него самый тяжелый опыт получился из нашего драйв-чата.
0: Милина еще написала. Вот давай вот это сделаем. Вот это, мне кажется,
1: какое?
0: Это будет классный итог. Доброе утро. Звонок родителям и близким нельзя откладывать на потом.
1: Ну это все. Это...
0: Ну, это как, знаешь, животные, дети и близкие. Ну, нельзя.
1: Позвоните родителям.
0: Да, это точно. В любой момент. Прямо сейчас. Давай и отдадим.
1: Да, пожалуй. Элина, да?
0: Мелина.
1: Мелина, 2 билета на концерт «Басты», который, возможно, ты отдашь родителям. Стоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники». Главное, пойди с близким человеком на него, если уж сама отправишься. Поздравляем тебя.
0: Ну уж под сансару точно она прочувствует эту песню. Ну что, ребят, какой итог? Ну не надо. Отклад...
1: Вообще, прокрастинация.
0: Сделаем так. Жизнь слишком коротка, чтобы откладывать ее на черновик.
1: Живите здесь и сейчас.
0: Да, делайте громче авторадио. Давайте вместе получать удовольствие от музыки, которая у нас есть, которую мы дарим вам ежедневно. А на сегодня драйв-чат завершен. Спасибо большое, что каждый из вас отреагировал.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ-35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
8: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Белладжио. Телефон 26-50-06.

0: Ходова. Вот она рассказала, каких косметологов нужно опасаться и почему.
1: Да, надеюсь, что вы все запомнили, ребята. И как-то в голове эта информация у вас утрамбовалась, чтобы в следующий раз, оба, а пробел устранен. И я знаю ту или иную механику действий. На этом будем с вами прощаться. Оставляем вас в компании наших прекрасных коллег, которые далее будут радовать вас музыкой, приветами, подарками. Все это здесь в эфире Авторадио круглосуточно. Иван Броневой.
0: Денис Курочкин.
1: До завтра.
0: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Реклама.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ пресекла работу симбоксов в Мордовии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: ФСБ задержал в Мордовии группу россиян, обеспечивавших скрытую работу симбоксов в интересах военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, деятельность группы координировали украинские спецслужбы через граждан России, которые непосредственно сотрудничали с вражеской разведкой. Они снабжали участников так называемыми серыми сим-картами и симбоксами, в том числе работающими в Саранске. В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело, в отношении не агент в украинской разведке, дело о госизмене.
0: Про бензин.
2: Правительство продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Постановление об этом уже подписано. Кроме того, документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок, конечными покупателями, по которым выступают сельхозпроизводители. Такое решение принято для поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива, а также обеспечение бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей.
0: Про регион.
2: Городские службы Челябинска устраняют последствия ночного ливня. За несколько часов на муниципалитет обрушилась месячная норма осадков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Коммерсант. Основная причина подтопления – засорение дождеприемных решеток мусором, ветками и листьями. На большинстве участков вода уже ушла. Сейчас специалисты продолжают работать на нескольких улицах, а также около зоопарка. Кроме того, из-за сильных порывов ветра частично отключилось электричество в двух поселках. В единую диспетчерскую службу города поступило 19 обращений от жителей о различных последствиях шторма.
0: Про Европу.
2: Аномальная жара наносит колоссальный ущерб европейской экономике. К 2030 году суммарные потери могут дойти до триллиона рублей. Такой прогноз Вестям высказал доцент финансового университета при правительстве Иван Пятибратов. По его оценке, при самом благополучном варианте ущерб экономике стран Европы может составить около 800 миллиардов евро. Эксперт отметил, что речь идет о последствиях жары не только на уровне, например, ущерба сельскому хозяйству, но и роста цен энергетики. В Европе пересох Рейн, а это потенциально дает колоссальные убытки. Ранее министр сельского хозяйства Франции заявила, что экстремальная жара в стране и последующие за ней пожары и засухи привели к колоссальным потерям в аграрной сфере. Овощные культуры дали рекордно низкий урожай, производство молока существенно сократилось.
0: Про туризм.
2: Россия впервые за 2 года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек по России незначительно уменьшился с 60,5 до 59,5 тысяч рублей. Официальный курс доллара – 82 рубля 61 копейка. Курс евро – 95 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувств.

Ну что, мы с вами грустно потанцевали. Предлагаю все остальное делать весело, с чувством, с толком. И с авторадиом грустить нам с вами некогда. У нас вообще-то лето, 11 августа. Каждым днем мы наслаждаемся и заодно готовимся к исполнению мечты вашей. Ведь счастливый сезон суперигры «Много денег» в самом разгаре. В призовом фонде, напомню, 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Между прочим, 2 из них мы уже исполнили. И вот у нас третий суперфинал на подходе в сентябре 10-го. Если это вам важно, то это четверг. Давайте, открывайте календарь, берите красный маркер, обводите прям так жирно и заметно. В телефоне ставьте напоминание. Ну и делайте громче главное автомобильное радио страны. Мы тут вам тоже 1000 раз, если что, напомним. Третий суперфинал 10 сентября. Исполнится ваша заветная мечта. Закрыть ипотеку. Это моя мечта. Ну, может быть, вы тоже этого хотите. Ну, новенький автомобиль, кругосветное путешествие. Я не знаю, свадьбу мечты сыграть. Это дело сейчас не дешевое, поэтому можно и о таком мечтать. Если что, авторадио все обязательно сделает. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте свою мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Всегда и везде. Пока мы движемся в направлении третьего суперфинала, каждый день играем на деньги. Так что вы у нас вообще счастливые слушатели. А я у вас, Олеся Соболева, тоже, кстати, счастливая.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Звук вашего уюта звучит так?
2: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Массовое отравление суши и пиццы произошло в Салехарде. Пострадал 51 человек, сообщает РЕН-ТВ. Среди заболевших 18 детей. Большинство лечится амбулаторно, в больнице остаются 8 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия. До конца года несколько групп россиян получат прибавки к пенсиям. Часть из них будет назначена автоматически. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться. Прибавка возможна в любой месяц по личным основаниям. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличивают вдвое. Пенсия также может увеличиться при появлении иждивенца. 24% опрошенных россиян готовы ездить на беспилотных поездах в метро. Еще 16% могут воспользоваться беспилотными поездами дальнего следования или электричками. Более 4% сказали, что могли бы отправиться в путешествие на самолете без пилота. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на результаты собственного исследования. При этом 66% респондентов заявили, что не готовы пользоваться беспилотным транспортом в целом. Они отмечают, что в чрезвычайной ситуации опытный водитель успеет среагировать, а вот технологии уверенности нет. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104 779 606 30 70.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на Альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
8: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

как говорится, любишь кататься, люби и по правилам ездить. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашем новом проекте «Игра по правилам» вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка, так что заходите, проходите тест, улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Так что участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПДДД 18+. Ну, я думаю, что с этим вы вообще легко справитесь. Вы же сдали, да, теорию в автошколе? Вы же помните, вы же смотрите на знаки, вы же пристегнулись, вы же улыбнулись. Сделайте еще и громче Авторадио. Желаю вам удачи сегодня, завтра и всегда. Я Олеся Соболева.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 6 метров в секунду. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 11:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Авиавласти хотят получать доступ к врачебной тайне. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Минтранс разработал законопроект, который наделит комиссии по расследованию авиакатастроф правом запрашивать медицинские сведения об участниках событий, включая погибших, без получения их отдельного согласия. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документ. Сейчас законодательство России разрешает передавать врачебную тайну без согласия пациента только в ряде случаев. Например, при угрозе распространения инфекции или по запросу следственных органов. Расследование авиационных происшествий в этот перечень не входит, что, по мнению авторов инициативы, препятствуют полноценному проведению расследования. В Комитете Госдумы по охране здоровья сообщили «Известиям», что законопроект требует внимательного изучения, а в числе главных рисков назвали возможное злоупотребление информации и утечку данных.
0: Про регионы.
2: Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал указ о введении в городе режима ЧС из-за паводка на реке Амур. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Уровень воды может подняться к концу августа до 6 метров. На сегодняшний день отметка достигла уровня в 475 сантиметров. Сейчас вода частично затопила дачные участки на левом берегу, однако обращение от жителей о подтоплении домов пока не поступало. Как сообщили в администрации, городские службы готовятся к паводку. Идет монтаж насосного оборудования в районе арены Ерофей, а на улицах Вилюйской и Прибрежной в случае подтопления будет откачана вода и пересыпаны дренажные канавы.
0: Про производство.
2: Власти Новосибирской области ведут переговоры с инвесторами из Китая о строительстве завода автотранспорта с двигателями всех типов, включая электрокары. Об этом сообщает «Коммерсант». По итогам визита делегации из КНР представитель китайской страны отметил, что инвесторы заинтересованы в создании не просто завода, а своеобразного технопарка, куда планируется привлекать разных производителей для организации полного цикла производства.
0: Про увольнение.
2: Каждый второй сотрудник младше 25 лет не чувствует, что его ценят на работе. Почти 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства, и это почти вдвое больше, чем среди коллег 26-35 лет. В итоге зумеры увольняются. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. 67% россиян в возрасте 18-25 лет заявили, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу компании с близкими ценностями и понятной коммуникации.
0: Про столицу.
2: С улиц Москвы с начала прокатного сезона эвакуировали 6 тысяч средств индивидуальной мобильности. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, операторы аренды уже выписали более 27 тысяч штрафов. Автоэксперт Ян Хайцер отметил, насколько помогает эвакуация СИМ.
3: 6 тысяч – это не так уж много, потому что их какая-то там армия целая. Очевидно, что это доставляет неприятность для владельцев кикшерингов, и они должны приложить все усилия для того, чтобы их пользователи не бросали там, где нельзя, свои транспортные средства. Мне кажется, что это определенным образом действует, по крайней мере, в Москве, потому что я уже реже стал видеть в непонятном месте брошенные самокаты, хотя это и встречается. Соответственно, если зеркально кикшеринговые компании будут применять какие-то репрессивные меры по отношению к своим пользователям, то система должна заработать и дать результат. Поэтому эвакуация идет на пользу.
2: Эксперт подчеркнул, что от неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности в первую очередь страдают пешеходы. Официальный курс доллара 82 рубля 61 копейка. Курс евро 95 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

прощаться-то не время, мы с вами только начали. Вторник же на календаре. А ведь мы столько всего запланировали на эту неделю. И поработать, и отдохнуть, и, может быть, даже отправиться в путешествие вместе с первым автомобильным радио. Так что продолжаем двигаться намеченным курсом. Компанию во всем без исключения составлю вам я, Олеся Соболева. А вы делаете громче свои приемники, настраиваете на авторадио все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение в телефоне, и сайт авторадио.ру, и FM-приемник в машине.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
4: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
4: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
3: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
4: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
4: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
6: Реклама. Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
7: IT-школа «Кадалогия». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кадалогия». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кадалогия 35». Для детей от 6 до 16 лет.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-4-0-76-29. Город Москва. 18+.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Европе планируют ограничить финансирование Международного олимпийского комитета и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян до соревнований. Об этом заявили в службе внешней разведки России. Там отметили, что ЕС также изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур России. В службе отметили, что все это делается для того, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт. Обучать школьников правилам дорожного движения нужно с 5 класса в рамках курса ОБЖ, а сданный экзамен учитывать в качестве сданной теории при обучении на права. С таким предложением выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Свое обращение он направил в Минпросвещение. Шапарин уточнил, что в ведомстве им заинтересовались и прорабатывают этот вопрос. Фронтальный раздел приближается к столичному региону, на фоне чего прогнозируется слом погоды. До конца рабочей недели сохранятся дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до плюс 10 градусов. Об этом Марти рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. На сегодня он спрогнозировал жителям столицы дожди, которые начнутся вечером. К завтрашнему дню температура начнет постепенно опускаться. Ожидается 16-18 градусов. Кроме того, жителям московского региона обещают колебания атмосферного давления. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Статнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Статнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
14: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Экс-министр образования предложил усложнить ЕГЭ. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Единый госэкзамен необходимо менять в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил журналисту «Кремлевского пула» Александру Юношеву помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. Он отметил, что то же самое касается и олимпиад. Часть из них, по мнению помощника президента, себя девальвировала, а от значительной части предстоит отказаться. Фурсенко призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главная задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням.
0: Про происшествие.
2: На трассе в Алексеевском муниципальном районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом сообщает местное издание «Казань Фёрст». По информации источника, близкого к оперативным службам, водитель иномарки не предоставил преимущества в движении автобусу, который следовал по маршруту Чистополь-Казань. От мощного бокового удара автобус ехал с проезжей части, опрокинулся в придорожный кювет. На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров и водитель. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали 10 человек. Информация о характере и степени тяжести их травм не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и бригады скорой.
0: Про заявление.
2: Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить автоматически не получается, специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки.
0: Про столицу.
2: В Москве усилят защиту номерных знаков на электросамокатах из-за регулярных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе сервисов аренды средств индивидуальной мобильности. Там уточнили, что антивандальными пластинами уже оснащена почти половина самокатов в Москве и Московской области. За умышленное повреждение номера нарушителю может грозить штраф до 5000 рублей или административное дело за хулиганство и вандализм. Но номера, как отмечают в сервисах аренды, страдают не только из-за вандализма, но и от естественного износа техники. Дополнительные меры защиты должны сократить количество повреждений и необходимость регулярного восстановления номерных знаков. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 61 копейка. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 95 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

хорошо все-таки, что мы всегда с вами рядом, в приемнике вашей машины. Не стесняйтесь делать громче. В вашей умной колонке тоже мы есть. В телефоне, в виде мобильного приложения и на сайте Авторадио.ру. Круглосуточно на связи и, между прочим, каждый день мы играем в много денег. Это наша фирменная суперигра. Сезон у нас счастливый, призовой фонд щедрый, 5 миллионов рублей и 5 желаний. И совсем скоро мы исполним уже третью вашу мечту. Ну, чего вам хочется? Сначала себе признайтесь, а потом и нам. Несите мечту на наш сайт, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио и слушайте внимательно эфир 10 сентября в 500 тысяч раз внимательнее. Потому что именно в этот день у нас третий суперфинал. Мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту и будем исполнять. 10 сентября. Это четверг. В календаре обведите красным, сделайте громче все свои гаджеты, настроенные на главное автомобильное радио страны, и пусть каждому из вас повезет. За вас держу кулачки я, Олеся Соболева, и вы, пожалуйста, в стороне не стойте. Я вам все уже рассказала, что нужно делать. Вот сделали, гуляйте смело в ожидании третьего суперфинала 10 сентября.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Фромер – ваш бассейн мечты.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
7: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
8: Привет! Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
9: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
8: Подскажи телефон.
9: Записывай. 547-043. 547-043.
8: Спасибо, бегу звонить.
10: Компьютерная школа «Энергетик». Саммера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
11: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 20 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды. Статистикой поделился глава Вологды Сергей Жестянников. В областной столице на ежедневной основе продолжается обычная и влажная уборка улично-дорожной сети. Работы выполняет МКУ «Зеленстрой». Для поддержания чистоты используется порядка 50 единиц специальной техники. Ручной уборкой занимается более 900 человек. За сутки было убрано порядка 60 кубометров смета. Продолжаются покосы территорий. В Вологде от травы избавили уже почти 1400 гектаров улично-дорожной сети, парковых зон, дворовых и неразграниченных территорий. Ремонт школы номер 36 в Вологде завершен на 73%. На объекте ежедневно трудится 40 человек. В школе практически полностью смонтированы подвесные потолки в классах. Во всех коридорах уложена напольная плитка. Продолжаются установка дверей, покраска стен, укладка линолеума и монтаж сцены в актовом зале. Параллельно рабочие приступили к ремонту пола в спортзале. Все работы планируется завершить к началу учебного года. Ремонт школы проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и народные программы «Единой России» при поддержке губернатора. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campagetto.t2.ru.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: ему на суточный ров.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Скоро в школу, не зевай! В доброцене для учебы концтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В доброцене выгодные цены.
9: Где взять комплект ТО для китайского авто? В спорт-авто, конечно!
10: Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-Авто». Телефон 537-237.
11: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России может появиться пособие на услуги няни. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. Это может стать одной из мер демографической поддержки, передает РИА Новости. Эксперт отметил, что сейчас в России развивается система социальных нянь, которая действует в рамках соцобслуживания. Такие услуги кратковременного присмотра предоставляются, в частности, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и семьям участников СВО. Рыбальченко подчеркнул, что необходимо не только расширять круг получателей такой поддержки, но и переходить от кратковременного присмотра к более длительным форматам ухода за детьми, которые позволят родителям, прежде всего мамам, выйти на работу.
0: Про автомобили.
2: В Россию в июле импортировали 95 тысяч легковых автомобилей. В этом количестве отражены как новые, так и подержанные машины. Указанный результат стал рекордным за один месяц. Новых легковых автомобилей в Россию ввезли почти 44,5 тысячи штук. Это плюс 57% относительно июля прошлого года. БУшек импортировали 50,5 тысяч. Они показали плюс 7% в годовом выражении. Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Авторадио рассказал, какие факторы повлияли на рекордную планку импорта.
3: Народ видит в течение достаточно длительного времени тенденцию к снижению ставки рефинансирования. Все ожидают, что дальше будет продолжаться снижаться она. И таким образом появляется соблазн, дай-ка я сейчас куплю в кредит автомобиль. Если ставка дальше еще 2-3 раза снизится, то я потом перекредитуюсь под еще менее дорогие и под дешевые деньги. Соответственно, побежали покупать. Если сейчас взять и один раз пропустить снижение, то есть одну сессию Центробанка пропустить снижение ставки рефинансирования, то народ тоже застопорится в задумчивости. А нет, что-то тут не так. Это все игра с кредитами и со ставкой рефинансирования. Во многом психология, а не финансы в чистом виде.
2: Добавлю, самые часто ввозимой новой машины в прошлом месяце оказался кроссовер Geely Citroen, самые часто ввозимой подержанный Toyota Corolla.
0: Про Европу.
2: Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью из-за аномальной жары, которая уничтожила значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на оценку шведского сельскохозяйственного университета. По словам экспертов, весенняя и летняя жара во Франции нанесли серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей только усугубит ситуацию.
0: Про столицу.
2: Первые 10 дней августа в Москве вошли в пятерку самых теплых за последние 80 лет. Средняя температура воздуха в этот период составила плюс 21,8 градуса. Это на 2,5 градуса выше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале. Она рассказала, что самая теплая первая декада августа была зафиксирована в 2010 году. Тогда среднее значение температуры составило 28,2 градуса. Официальный курс доллара 82 рубля 61 копейка. Курс евро 95 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Я, конечно, не море, но меня кое-что волнует. Вот эту новость вы наверняка слышали, что в Госдуме предложили увеличить стандартный отпуск с 28 дней до 35, чтобы выходные не учитывались. Я всеми руками за, ведь лето — это наша маленькая жизнь, которой мы наслаждаемся под музыку главного автомобильного радио страны. Едете на море? Привет вам большой. Алиса Соболева у микрофона. Сегодня...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
3: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
4: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького 91, телефон 8 800 222 89 90.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709 119 709 119.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Карантин по бешенству введен в Белогорске в Амурской области. Из-за двух подтвержденных случаев заболевания выявили у двух собак в пригороде. Об этом заявили ветеринары региона, передает ТАСС. Владельцы одной из заболевших собак обратились в ветстанцию самостоятельно. Их насторожили странные симптомы у животного. После осмотра собаки специалисты сразу заподозрили бешенство. Позже болезнь подтвердили в лаборатории. Вторая собака была обнаружена при проведении эпизоотического расследования в городской ветклинике, куда обратились ее хозяева. Напомню, в феврале в Белогорске уже вводили карантин по бешенству. Тогда заболевание в город принесла дикая енотовидная собака. Власти Республики Алтай смягчили ограничения, введенные на заправку в связи с ситуацией на топливном рынке. Как сообщил глава региона, теперь лимиты составляют 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Ранее суточные ограничения составляли 30 и 50 литров соответственно. Губернатор также сообщил, что власти запустили чат-бот, с помощью которого можно будет узнать, на какой АЗС то или иное топливо есть в наличии. Глава региона отметил, что благодаря поддержке правительства для АПК региона согласована поставка более 8 тысяч тонн дизельного топлива. Большинство опрошенных россиян продолжают есть блюда, которые впервые попробовали во время путешествия. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Аналитики выяснили, что чаще всего после отпуска россияне включают в повседневный рацион национальные блюда, местные десерты и выпечку, напитки и традиционные завтраки. 33% респондентов предпочитают покупать такие блюда, а 24% готовить самостоятельно. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно, до плюс 15 градусов и осадки. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
4: Вологодская Слобода, 5.
3: 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Боларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Боларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Боларс».
10: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
11: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
15: УГР 121 27 40 76 29. Город Москва. 18+.

0: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
5: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центробанк включил биткоин в перечень доступных на российских биржах криптовалют. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, биткоин, эфириум и тезер USDT, следует из обращения регулятора. Согласно закону, при отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования.

0: на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет, поясняет ЦБ. Перед совершением сделок все инвесторы должны будут пройти тестирование, ознакомиться с рисками инвестиций в криптовалюты, передает РИА Новости.
1: Про штрафы.
0: Россиянам грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток за нецензурные надписи на песке. Об этом изданию «Абзац» рассказал юрист Сергей Багян. Он пояснил, что пляж – это публичное место, поэтому не стоит оставлять на песке оскорбления или непристойные фразы. Это могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Вместе с тем нельзя оставлять на песке и ссылки на сайты по продаже наркотиков, предупредил юрист. Такие действия расцениваются как пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств. В этом случае нарушителю придется заплатить штраф от 4 до 30 тысяч рублей.
1: Про транспорт.
0: В ряде российских регионов могут появиться беспилотные автобусы. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Эксперимент могут запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и на Дальнем Востоке. Беспилотный транспорт уже внедряют в разных российских городах. Автономные трамваи существуют в Москве и Петербурге, напомнил министр. Кроме того, в московском метро тестируется беспилотный поезд. По мнению Никитина, это важно, чтобы масштабировать его на другие виды транспорта и в другие регионы.
1: Про спорт.
0: Совет Международной Федерации каноэ принял решение отменить все ограничения, предусмотренные политикой индивидуального нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба организации. С 1 января будущего года представители России, а также Белоруссии, соответствующие установленным критериям, смогут выступать под национальными флагами с использованием национальной формы названий и гимнов. При этом для соревнований, право на проведение которых было выдано до 1 января будущего года, будет предусмотрен особый порядок, если местное законодательство или государственные ограничения не позволят обеспечить полноценное участие указанных спортсменов. При этом, если право на соревнования выдано после 1 января 2027 года, то принимающая страна обязана позволить россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.
1: Про Авторадио.
0: Друзья, у нас для вас прекрасные новости. Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» пройдет 10 сентября. Этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. Возможно, вам нужен новый автомобиль или вы хотите отправиться в увлекательное путешествие. Может быть, вы мечтаете о ремонте в квартире или спеть дуэтом со звездой. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт. Изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник нашей игры, то найдите себя в списке игроков по номеру телефона и проверьте, указана ли там ваша мечта. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара 82 рубля 61 копейка. Курс евро 95 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. Надеюсь, что это про вас. И вы этим летом нашли таки время на отпуск. А может быть и нет, и этот самый отпуск у вас еще впереди. В любом случае, и покорять горы работы, и чилить на море мы с вами будем вместе. Вот так мы придумали, так мы и делаем. С авторадио ведь все возможно, и работать, и отдыхать, и вообще ничего не делать. Наслаждаться летом, да под музыку главного автомобильного радио страны. Классно ж мы придумали. Делайте громче свои приемники в машине. Скажите свои умные колонки, включи авторадио, смотрите эфир на сайте авторадио.ру и пользуйтесь мобильным приложением. Здесь с вами я, Олеся Соболева. Классного вторника!

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле. Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
3: УГР 121 27 46 29. Город Москва. 18+.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. До конца года пенсии повысят сразу нескольким категориям россиян. Об этом РТ рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. С 1 октября прибавку получат военные пенсионеры. Сейчас предполагается индексация на 4%. Кроме того, после 80-летия фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое, примерно до 19 170 рублей. Повышение также предусмотрено для пенсионеров с первой группы инвалидности, иждивенцами, а также с большим северным или сельским стажем. Помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить задание единого госэкзамена. По его мнению, нынешний уровень ЕГЭ приводит к слишком большому числу 100-бальников. Кроме того, Фурсенко считает, что значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они, по его словам, девальвировали себя. Ранее сообщалось о случае, когда абитуриент с результатом более 300 баллов не смог поступить на бюджет. При укусе осы, пчелы или шершня к месту укуса стоит как можно быстрее приложить холод. Такой совет в беседе с телеканалом 360 дал аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. По его словам, особенно важно это для людей, склонных к аллергии, поскольку холод вызывает спазм сосудов и замедляет распространение яда. Для этого подойдут лед или любой замороженный продукт. После этого врач рекомендует принять антигистаминный препарат. Быстрее всего действует лекарство в форме инъекции, капель или суспензии. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
1: Реклама ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали о результатах ужесточения правил в сфере гражданства. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Более 4500 человек лишились приобретенного российского гражданства с 2023 года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свыше 3000 решений приняли после приговоров за уголовные преступления. Еще более 400 из-за непостановки на воинский учет. Около 40% всех случаев приходится на последний год. Ранее Владимир Путин подписал указ с новыми требованиями для желающих получить российское гражданство. Теперь при подаче заявления необходимо предоставить документ об отсутствии судимости, либо сведения о преступлениях, за которые был вынесен приговор.
0: Про здоровье.
2: Роспотребнадзор потребовал снять с продажи на маркетплейсах несколько БАДов для похудения. Как пишет парламентская газета, проверка началась после сообщения о возможном содержании в них сибутрамина. Ведомстве уточнили, что эти препараты не зарегистрированы в едином реестре ЕАЭС. Ассоциации компаний интернет-торговли уже направили обращение с требованием изъять продукцию из продажи. Покупателям советуют проверять наличие свидетельства

0: государственной регистрации добавок.
1: Про автомобили.
0: В Минпромторге со сдержанным оптимизмом оценивают ситуацию на российском авторынке. По данным ведомства, продажи новых машин с начала года растут по сравнению с 2025-м. При этом в министерстве рассчитывают, что по итогам всего года объем рынка останется примерно на прошлогоднем уровне. Подробнее о том, какие факторы сейчас влияют на продажи автомобилей, Авторадио рассказал президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
2: Есть такой вопрос, на самом деле, из разряда философский, потому что сейчас, мне кажется, так рынок находится в таком положении шаткого равновесия, то есть у нас примерно равное количество негативных факторов и вроде бы потенциально позитивных. В первую очередь это так называемый отложенный спрос. Все-таки у нас за все эти последние годы автопарк существенно постарел, поэтому объективная потребность высокая. Но, с другой стороны, у нас высокая по-прежнему ключевая ставка, у нас цены. Экономическая ситуация не располагает каким-то крупным расходом. То есть люди придерживаются такой сберегающей политики. Скорее всего, можно рассчитывать на сохранение прошлогоднего объема рынка, хотя, так сказать, хорошим результатом эти объемы назвать невозможно. Особенно учитывая потенциал нашего рынка, ну и такие гигантские планы.
0: По данным Минпромторга, за январь-июль в России продали больше 815 тысяч новых автомобилей всех сегментов. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. В ведомстве также отмечают рост доли автомобилей российского производства.
1: Про работу.
0: Менеджер по продажам стал самой популярной профессией среди российских соискателей с начала года. Об этом говорится в исследовании ХХРУ, на которое ссылается РИА Новости. На эту специальность приходится около 1 600 000 резюме. В пятерку самых популярных профессий также вошли администраторы, упаковщики и комплектовщики, водители и разнорабочие. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 82 рубля 61 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора 95 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

что ж, подстать моменту, давайте всей стране ярких улыбок и пожелаем. Естественно, хочется пожелать, чтобы они вам также и возвращались всегда в ответ. Они, как обычно, это бывает. Ну и, конечно же, пожелаем, чтобы эта неделя прошла для вас на 10 из 10 продуктивности. Всем, кто в отпуске, прекрасно отдохнуть, а лето как бы к этому всегда только подталкивает. Ну и, конечно же, давайте наслаждаться финальным месяцем и встречать уже потом бархатный сезон. Но об этом позже. Иван Прудников, Авторадио. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин поручил обеспечить открытый доступ к современной научной, образовательной и социальной инфраструктуре в регионах. Как пишет «Комсомольская правда», об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию. По словам президента, такими возможностями должны совместно пользоваться ученые, преподаватели, студенты, вузы и исследовательские институты из разных регионов. Правительству поручено подготовить необходимые механизмы для реализации этой инициативы. Речь прежде всего идет об образовании, но также важно вовлекать молодые таланты в передовые научные разработки. Карты Visa и MasterCard в России могут почти полностью уступить место национальной платежной системе МИР. Такой прогноз агентству ТАСС озвучил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, уже к 2027 году на МИР может приходиться до 90% всех банковских карт в стране. Аксаков отметил, что выпущенные в России Visa и MasterCard сейчас нельзя полноценно использовать за рубежом. В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Он будет действовать во вторник и среду 11 и 12 августа, сообщает Гидрометцентр. Сегодня местами ожидаются грозы с дождем и порывы ветра до 15 метров в секунду. В среду ветер может усилиться до 17 метров. Одновременно заметно похолодает. Днем ожидается от 15 до 17 градусов. Такая температура также сохранится в четверг и пятницу. В выходные москвичей также призвали не ждать жаркую летнюю погоду. Повторение ситуации прошлого выходных, когда столбики термометров поднимались выше 30 градусов, по словам специалистов, уже не будет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Ой, это у меня в глазах двоится.
1: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС.нефть совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
2: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС.нефть.
3: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС.нефть, за исключением табачной продукции, с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
11: Реклама. ПАО «Керхер». ОГРН 104 779 606 30.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль Центр.
5: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России хотят усилить контроль за ввозимыми автомобилями. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Министерство промышленности и торговли предложило проверять ввозимые в Россию автомобили и шасси на соответствие данным в сертификационных документах. Как пишет Москва-24, специалисты будут сверять ВИН-номера и заводские таблички, проверять световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. При необходимости возможен и более глубокий осмотр, в том числе двигателя, тормозной системы и других узлов. В ведомстве объяснили инициативу тем, что в последнее время выявляют автомобили, которые отличаются от образцов, прошедших сертификацию. Новые правила должны не допустить на дороге машины, которые не соответствуют требованиям безопасности. Если проект примут, то проверки начнут действовать с 1 января следующего года.
3: Про болезни.
2: Число выявленных случаев меланомы в России за последние десятилетия выросло почти в 1,5 раза. По данным Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, среди мужчин прирост составил около 55%, а среди женщин примерно 45%. При этом смертность от этого заболевания постепенно снижается. Летом меланому выявляют чаще, однако специалисты объясняют это несезонностью болезни. В теплое время люди носят более открытую одежду и поэтому быстрее замечают изменения на коже. О том, на что особенно важно обратить внимание летом, Авторадио рассказал главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.
4: Меланома относится к относительно редким, но при этом высокоагрессивным злокачественным новообразованиям. Но несмотря на высокую агрессивность этой опухоли, значительную часть факторов риска мы можем контролировать. И, безусловно, главная мера – это защита кожи от избыточного ультрафиолетового излучения. Особенно важно избегать солнечных ожогов, потому что ожоги, даже полученные в детском возрасте, они являются одним из потенциальных факторов развития меланомы. И, безусловно, сейчас лето и период высокой солнечной активности, поэтому надо все-таки стараться максимально защищаться, пользоваться солнцезащитными кремами с высокой степенью защиты и использовать одежду, закрывающую открытые участки тела.
2: Эксперт отметил, что особенно важно следить за появлением новых пигментированных пятен.
3: Про цены.

0: Собрать ребенка к новому учебному году стало дороже. Как пишет МК, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, базовый набор школьных товаров сейчас обойдется примерно в 6 тысяч рублей. При этом сама канцелярия почти не выросла в цене, а некоторые товары даже подешевели. Основные расходы приходятся на одежду и обувь. Об этом изданию рассказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, только минимальный комплект формы, спортивной одежды и канцтовары могут стоить около 15 тысяч рублей на ребенка. За год школьная форма подорожала примерно на 7%, а обувь на 10%. В целом стоимость подготовки к школе выросла на 6,3%. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 82 рубля 61 копейка, курс европейской валюты 95 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

вне всяких сомнений. Каждая песня в эфире Авторадио звучит для каждого из нас, для каждого из вас, дорогие слушатели. И нам тоже очень хорошо, когда вы настраиваетесь на Авторадио. Поэтому FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Масса способов проводить время вместе. А главное, будем продолжать в том же духе. У микрофона Иван Прудников. Страна. Еще раз огромный наш фирменный горячий авторадийный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Часть работ в многоквартирных домах управляющие компании обязаны выполнять без дополнительной платы. Об этом Арти рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Речь идет прежде всего об общедомовом имуществе, стояках воды, канализации, отопления, а также ремонте кровли, фасада и подъездов. Эти расходы уже входят в плату за содержание жилья. В случае, если управляющая компания отказывается проводить такие работы, депутат посоветовал обращаться в Госжилинспекцию. Объем интернет-торговли в России за первое полугодие достиг 7 триллионов 200 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли, это почти на 19% больше, чем годом ранее. Около 97% покупок пришлись на российские интернет-магазины и онлайн-площадки. Чаще всего заказывали товары для дома, одежду и обувь, продукты, электронику и средства ухода. Почти 80% всего объема продаж пришлось на регионы. Сообщения о возможном нашествии американских тараканов на участке российских дачников не должны вызывать опасений. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Как рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, такие насекомые приспособлены к тропическому климату и поэтому не смогут массово пережить российскую зиму. Дачные дома промерзают, и поэтому тараканы и другие подобные насекомые там обычно погибают. Эксперт допускает появление отдельных особей, однако массового распространения не ожидает. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
8: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. ФАС проверяет цены на топливо сразу в нескольких регионах. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Федеральная антимонопольная служба проверяет ситуацию с ценами на топливо сразу в нескольких регионах страны. В Хакасии ведомство увидело признаки возможного сговора между независимыми автозаправками, которые могли устанавливать необоснованно высокие цены. В Красноярском крае несколько продавцов синхронно держали одинаковую стоимость топлива, что ФАС также расценила как возможное нарушение закона о конкуренции. В Краснодарском крае дела возбуждены против 4 компаний, которые ранее получили предупреждение не изменить цены, но при этом не выполнили их. Еще 3 дела открыли в Запорожской области. ФАС напомнили, что за такие нарушения компаниям могут грозить штрафы, в том числе рассчитанные от их выручки.
3: Про работу.
2: Больше 70% российских компаний предлагают стажерам зарплату до 50 тысяч рублей. Чаще всего речь идет о суммах от 20 до 30 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Так платят 34% работодателей. Еще 1/4 компаний предлагают от 30 до 50 тысяч. Зарплату выше этой суммы готовы платить только 8% организаций. При этом полностью бесплатными стажировки остаются лишь в 16% компаний. О том, сколько молодые специалисты могут получать на практике, Авторадио рассказала HR-специалист Зулия Лойкова.
4: Зависит, наверное, от специальности и сектора. Опять же, вот я не могу однозначно сказать, что там до 50 тысяч кто-то и больше получает. В зависимости от того, что за сегмент и какая загруженность у этих стажеров. Вообще стажировки стали платными. Многие работодатели платят все-таки деньги, и какой-то бюджет они закладывают. Либо такая социальный лифт некий, да, то есть ты приходишь, проходишь эту стажировку с последующим зачислением в штат, принимают на работу. Но мне кажется, все-таки побольше, чем 50 тысяч. Я, опять же, ориентируюсь все-таки на Москву, и мне кажется, больше. Ну вот 60, 70, 80 точно ребята зарабатывают на стажировке. Кто-то даже и сотку.
2: При этом поиск молодых сотрудников нередко вызывает сложности у самих компаний. По данным исследования, 2/3 работодателей сталкиваются с завышенными зарплатными ожиданиями кандидатов без опыта. Еще 43% говорят о нехватке нужных навыков и образования, а почти каждый третий отмечает, что молодые сотрудники быстро разочаровываются и уходят работать в другие компании.
3: Про инициативы.
2: Школьников предложили с 5 класса обучать правилам дорожного движения в рамках курса ОБЖ. С такой инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, итоговый экзамен по ПДД можно было бы затем засчитывать как теоретическую часть при обучении на водительские права. Свое предложение Шапарин направил в Министерство просвещения. По его словам, в ведомстве идеи заинтересовались и сейчас ее прорабатывают. Ранее в Общественной палате предложили вернуть в школы курс автодела по советскому образцу. Обучение хотят сделать 2-годичным и завершать выдачей водительских прав. Там считают, что у многих школ уже есть необходимые площадки для таких занятий. Официальный курс доллара по данным

0: МЦВ сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один

0: Мы тоже с вами летим по прямому эфиру Авторадио. И знаете, дабы потом ни о чем не жалеть, можно отправиться на сайт Авторадио, убрать гудки из своего мобильного телефона, установить гимн Авторадио и побеждать в рамках счастливого сезона, который, по сути, только набирает обороты. 10 сентября состоится третий суперфинал. Приближаем этот заветный момент и приближаем, конечно же, играя. 9 тысяч в банке. Наш партнер все удвоит. А значит, по сути, здесь сейчас мы готовы сыграть на 18 тысяч рублей. По-моему, за одну композицию очень даже приятная сумма. Действует.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются?
0: Ну, конечно, сбываются. Разве может с Авторадио быть по-другому? Тем более, с нами второй год подряд Озонбанк. Прекрасный бонус для всех наших слушателей, потому что Озонбанк и удваивает абсолютно любые выигрыши. Естественно, дополнительный суперфинал от Озонбанка в конце года, но об этом традиционно чуть-чуть попозже. Пока же давайте все-таки о суперфиналах. Вот, пожалуйста, третий миллион частями разыгрываем, третий суперфинал приближаем. Как договорились, 10 день сентября можно обвести красным в календаре, настраиваться на эту дату, потому что 10 сентября очередная мечта наших слушателей осуществится. Еще раз, сайт Авторадио, гудки, до свидания, гимн Авторадио установили. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вот здесь важный момент. Определите, что для вас по-настоящему необходимо. Да, у каждого свои запросы, у каждого свои интересы, новые автомобили, закрытие ипотек, все что угодно. Поэтому действуйте и что делать, я уверен, вы знаете. Естественно, абонентам Т2 также доступна услуга по замене гудков на гимн Авторадио. Присоединяйтесь к нам. Ну, а теперь давайте сыграем, как было сказано ранее, в сумме на 18 тысяч. Традиционно для этого рулетку останавливаем. Ивановская область на связи. Юрий, наш слушатель. О, пожалуйста, дорогу до деревни в Ивановской области. Тоже, чем не мечта. Видать, очень проблематично добираться до своего дачного, как я понимаю, участка. Хотя, зачем я гадаю? Давайте Юрию позвоним и все уточним. Разумеется, уточним, если сейчас гимн Авторадио ворвется в прямой эфир. Так, если вы тут с нами на связь. Деньги за гимн Авторадио, естественно, уже заработали.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Юрий. Мы приветствуем вас всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. И меня зовут Иван. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Юрий, дорога до деревни в Ивановской области. Все правильно?
2: Да.
0: Я так понимаю, какой-то дачный, да, у вас там домик? Или живете непосредственно?
2: Почему? В деревне? Раньше была живая, а теперь... Никто не живет, только вот не так. Летом ездит.
0: Летом. И, в общем, хотите, чтобы была прекрасная туда дорога, да?
2: Конечно.
0: Ох, хорошая мечта, Юрий. Будем за вас болеть. Возможно, в ближайшем суперфинале, пожалуйста, 10 сентября ваша мечта осуществится. Пока есть финансовое предложение. Соответственно, можете ли вы назвать песню, которая сейчас прозвучала в эфире Авторадио, Юрий?
2: К сожалению, не смогу. Вот только из душа вышел.
0: Что-то новое, я люблю...
2: На работе.
0: Да, бывают ответы, я только вышел из машины, а Юрий только вышел из душа. Ну, зато чистый.
2: Да.
0: Зато чистый и уже прекрасно. Юрий, естественно, за гимн Авторадио деньги будут получены. Ваш номер по-прежнему в игре. Удачи вам в будущем и слушайте нас почаще. Договорились?
2: Спасибо большое.
0: И вам огромное спасибо за доброе слово. Тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет 6 тысяч. Очень скоро Юрий сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетку остается запустить. На кону с этой минуты 11 тысяч рублей. Подрастаем. Хорошо, да будет так. Двигаемся вперед. Двигаемся к 10 сентября. И не забываем, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Нужны действия.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
4: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 121-27-400-76-29. Город Москва. 18+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде благоустройство аллеи на улице Мира выполнено на 20%. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Сергея Орлова до Козленской. Специалисты уже выполнили все демонтажные работы, проложили электрические сети, приступили к выемке грунта и установке бортового камня. Куратор народной программы «Единой России» на востоке Вологодской области Сергей Селянин отметил, что к благоустройству привлечен опытный и надежный подрядчик. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Строительство всех детских площадок, запланированных на этот год, завершено в Вологде. Специалисты завершили строительство 3 детских площадок на улице Михаила Поповича 18-20, на Архангельской 11 и на Карла Маркса 117. Также перечень научных детских игровых зон пополнила новая научная площадка по направлению физика на площади Федулова. Обновление детских площадок проходило в рамках стратегии 2.0 губернатора области Георгия Филимонова и народной программы «Единой России». На благоустройство 4 детских площадок из городского бюджета было выделено 60 миллионов рублей. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.фитауто.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
5: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансы. Финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Российские АЗС обяжут понятнее указывать класс продаваемого топлива. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил сделать информацию о классе бензина на заправках понятной и доступной для всех водителей. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Мера является временной и связана с необходимостью поддержать достаточные запасы топлива на внутреннем рынке. Кроме того, профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено следить за поставками и ценами. ФАС продолжит контролировать стоимость топлива в регионах и пресекать необоснованное подорожание на частных АЗС.
3: Про транспорт.
2: Почти половина россиян считает переполненность главной проблемой общественного транспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. На тесноту в автобусах и другом транспорте пожаловались 44% опрошенных. Еще 37% недовольны долгим ожиданием и отклонениями от расписания. О том, насколько эти проблемы характерны для российского транспорта сегодня, Авторадио рассказал эксперт Игорь Маржаретта.
5: Для столичного региона могу сказать, что этой проблемы нет практически, потому что если она есть, то только в часы пик. Но надо понимать, что в часы пик в любом городе мира общественный транспорт переполнен. А так в обычное время все нормально, никаких проблем нет. Не тесно, и в голове друг у друга не сидим. А то, что я вижу, к сожалению, в силу нынешних обстоятельств, мы сделали сильный шаг назад, потому что цифровизация в общественном транспорте – это классная, удобная вещь. Можно было в Москве, Подмосковье посмотреть, где мой автобус, когда он будет. Сейчас в связи с тем, что периодически глушат все сигналы, эта система работает с перебоями. Очень жаль, потому что я привык к тому, что могу построить маршрут, могу рассчитать время.
2: По мнению участников опроса, сделать общественный транспорт привлекательнее помогли бы более низкая стоимость проезда, удобные маршруты с меньшим числом пересадок и точное соблюдение расписания. Также пассажиры предлагают увеличить количество транспорта на маршрутах и уделять больше внимания чистоте в салонах. Отмечается, что общественным транспортом регулярно пользуются 6 из 10 россиян. Чаще всего пассажиры выбирают автобусы. Только за прошлый год они перевезли больше 9 миллиардов человек.
3: Про школу.
2: Уроки у первоклассников первой и второй четвертях должны длиться не больше 35 минут, а в третьей и четвертой не больше 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Минпросвещения. В классах, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, занятия также не должны превышать 40 минут. Такие нормы вводят, чтобы снизить нагрузку на школьников. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 82 рубля 37 копеек. Курс евро по данным регулятора 95 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один.

Как же прекрасно, когда рядом есть тот самый человек, да, которого любим, бережем и, надеюсь, продолжим в том же духе, соответственно, обрести. Желаю такого человека всем, у кого еще не случилось подобного. А еще лучше совместно слушайте Авторадио. Будем сближаться. Это факт, проверенный десятилетиями. Авторадио этому соответствует. Слушатель, я уверен, тоже. Поэтому давайте всем еще разочек пожелаем прекрасного вечера. Сделаем звук погромче и продолжим наслаждаться музыкой. В студии Иван Прудников.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
3: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
4: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
0: Ворота и калитки. Распашные. Откатные. Профиль-центр. 54 54 54.
5: IT-школа «Кодология». Век новых технологий. Твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
6: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
7: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
8: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
7: Подскажи телефон.
8: Записывай. 547-043. 547-043.
7: Спасибо, бегу звонить.
9: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая.
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
17: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
20: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
21: В Доброцене выгодные цены.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава поддержал предложение помощника президента Андрея Фурсенко усложнить задание ЕГЭ. В беседе с порталом news.ru депутат отметил, что речь должна идти не просто о повышении сложности, а о развитии творческих навыков у школьников. Ранее Фурсенко заявил, что большое число стобальников говорит о необходимости пересмотреть задание экзамена и не бояться возможного снижения среднего балла. Рис, сливочное масло и свинина вошли в число продуктов, которые сильнее всего подешевели в России в июле. Как сообщили РИА Новости в ассоциации компаний розничной торговли, за год их минимальная стоимость снизилась примерно на 29%. В целом, социально значимые продукты первой цены в крупных сетях подешевели на 7,2%. По сравнению с июнем, заметнее всего снизились цены на капусту, яйца и лук, в среднем на 11%. Лишь каждый пятый россиянин после повышения зарплаты направляет прибавку на погашение кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Выберу.ру. Большинство предпочитают откладывать дополнительные деньги. Около четверти покупают новые гаджеты, а каждый пятый — одежду или вещь, о которой давно мечтал. При этом 7% опрошенных после роста доходов, наоборот, оформляют новый кредит или ипотеку. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
15: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
16: Лента.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
20: Вот это ухватил!
21: Ура! Купила! Мое!
22: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
23: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
24: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
6: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр «Беладжио». Телефон 26 50 06.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: Ноль плюс.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 19.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Сербии прояснили ситуацию с возможным изменением визового режима. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Сербия сейчас не рассматривает введение виз для граждан России. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на министра по евроинтеграции страны Неманью Старовича. По его словам, Белград намерен выполнить технические требования для возможного присоединения к шенгенской зоне. Однако отмены безвизового режима с Россией в повестке нет. Ранее Старович заявил, что сербские власти хотят привести визовую политику в полное соответствие с требованиями Евросоюза, что автоматически означает введение виз для граждан России. Завершить эту работу Сербия планирует к 2027 году.
2: Про криптовалюту.
1: Банк России включил биткоин, эфириум и тезер USDT в перечень криптовалют, которые смогут публично обращаться на российских биржах. Регулятор выбрал их с учетом капитализации, объема торгов и истории ценообразования не менее 5 лет. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать такие активы через брокеров и других посредников в пределах 300 тысяч рублей в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны и другие криптовалюты без такого ограничения. Перед сделками всем потребуется пройти тестирование и ознакомиться с возможными рисками. При этом использовать криптовалюту как средство платежа в России по-прежнему нельзя. Закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав, ранее подписал Владимир Путин.
2: Про образование.
1: Правила дорожного движения предложили включить в школьную программу, начиная с 5 класса. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Обращение уже направили в Министерство просвещения. Отдельный предмет вводить не предлагают. Занятия хотят проводить в рамках ОБЖ. В дальнейшем школьный экзамен по ПДД можно было бы засчитывать как сданную теоретическую часть при получении водительского удостоверения. Подробнее об инициативе Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Мы считаем, что необходимо внедрить изучение ПДД в учебники ОБЖ и других предметов, начиная с 5 класса, чтобы дети даже с очень нежного возраста знали, где их место на дороге, кому они должны уступить, кто должен уступить им, и что на дороге опасно по-настоящему. На втором этапе нам нужно подойти к введению экзамена по правилам дорожного движения в школах, с тем, чтобы мы наконец-то получили целые поколения, которые знают правила дорожного движения, которые действительно не для галочки, а готовились и старались, соответственно, сдать этот экзамен. Теорию, соответственно, может сдать практически каждый, практически с первого раза, с минимальной подготовкой. И мы понимаем, что такой экзамен можно принимать в качестве сданной теории в, соответственно, госавтоинспекции. Нужно будет сдать практику и стать водителем. Мы таким образом убьем сразу несколько зайцев.
1: Ранее в общественной палате уже предложили вернуть в школы курс автодела по советскому образцу. Обучение хотят сделать 2-годичным и завершать выдачей водительских прав. В общественной палате считают, что у многих школ уже есть необходимые площадки для проведения таких занятий. Официальный курс доллара по данным Банка России на завтра 82 рубля 37 копеек. Курс европейской валюты 95 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: мы с вами будем вечно в Алатыбе. Будем, естественно, слушать эфир Авторадио и будем побеждать в нашем эфире в рамках счастливого 13-го сезона игры «Много денег». Я надеюсь, вы зашли на сайт Авторадио. Я надеюсь, вы заменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн. И, разумеется, слушайте прямой эфир. В банке сейчас 11 тысяч рублей. Наш партнер все удвоит. А значит, ближайший эпизод будет на 22 тысячи. Но самое прекрасное в том, что уже известна дата третьего суперфинала. Он состоится 10 сентября. Запомните эту дату и 10 сентября. Ваша мечта станет реальностью. Какая мечта? Опять же, сайт Авторадио вам поможет в этом разобраться. Вперед, дорогие, пожелаю удачи.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГР 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники используют новую схему под видом оформления наследства. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной нотариальной палате. Аферисты звонят или пишут от имени нотариальной конторы, а затем присылают ссылку якобы для оплаты услуг или просят назвать код из СМС. Таким образом, они пытаются получить банковские данные или доступ к госуслугам. В нотариальной палате советуют самостоятельно перезванивать в контору по официальному номеру и не переходить по подозрительным ссылкам. Роспотребнадзор потребовал снять с продажи на маркетплейсах несколько БАДов для похудения. Как пишет парламентская газета, проверка началась после сообщения о возможном содержании в них сибутрамина. В ведомстве уточнили, что эти препараты не зарегистрированы в едином реестре ЕАЭС. Ассоциации компаний интернет-торговли уже направили обращение с требованием изъять продукцию из продажи. Покупателям советуют проверять наличие свидетельства о государственной регистрации БАДов. Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя. Специалисты следят за отводом воды, а в низинах подготовлены мощные насосные установки. По данным ЦОД, загруженность дорог оценивается в 5 баллов. Из-за непогоды скорость движения может снижаться. В департаменте транспорта водители просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду могут сохраняться в Москве до 10 часов вечера. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В «Ленте».
2: Владеть золотом легко. С «Росвекселем» покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно до плюс 15 градусов и осадки. Спонсор программы Техцентр МКР.
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.

0: за которые был вынесен приговор.
1: Про заявление.
0: Сербия не рассматривает введение виз для граждан России, заявил сербский министр по евроинтеграции. По его словам, власти страны рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенген и будут привержены работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовыми присоединиться к Шенгену до вступления в Евросоюз, если появится такая возможность. При этом введение виз для граждан России не рассматривается.
1: Про деньги.
0: Спрос на наличные деньги в июле увеличился сильнее, чем за аналогичный период прошлых лет. Это следует из материалов Банка России. За июль объем наличных в обращении возрос на 0,5 триллиона рублей. В начале июля регулятор уже указывал, что в последние месяцы наблюдается заметный рост спроса на наличные деньги. При этом Центробанк подчеркивал, что переход средств со счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары или услуги. С другой стороны, рост потребности банков в ликвидности на рыночных условиях сдерживал увеличение спроса на кредиты Банка России в рамках основного механизма.
1: Про налоги.
0: Родители могут получить налоговый вычет за образовательные или медицинские услуги, включенные в стоимость путевки в детский лагерь. Об этом газете «РУ» рассказала эксперт дирекции финансовой грамотности Минфина Мария Иваткина. При ставке НДФЛ 13% за обучение можно вернуть до 14 тысяч рублей, а за лечение до 19,5 тысяч. Однако есть некоторые ограничения. Об этом Авторадио рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса финансового университета Валерия Минчинова.
2: Налоговый вычет ограничен определенной суммой по базе НДФЛ. Также нужно очень четко понимать, что налоговый вычет – это компенсация уплаченного налога на доходы физических лиц, а не вся сумма, которую вы заплатили за услуги лагеря. Таким образом, необходимо, чтобы у образовательной организации, которая проводила летние услуги, будь то лагерь или секция, или спортивные сборы, чтобы у него была образовательная лицензия, после этого необходимо оформить договор, сохранить все чеки, получить справку о том, что услуга была оказана именно в том учреждении. Также не лишним будет справиться о возможности получения налогового вычета именно в этой организации. Затем необходимо будет подать декларацию 3 НДФЛ за 26 год уже в 27 году, указав налоговые вычеты, приложив все необходимые документы.
0: Сделать это можно на портале госуслуг или лично в отделении ФНС. Курс доллара на завтра 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Рядом изо дня в день, из минуты в минуту мы с вами проводим лето в компании Авторадио. С этого часа и до полуночи с вами на одной волне Денис Дружинин. Большинство могу смело поздравить с окончанием рабочей части еще одного буднего денька. Отменного вечера всем городам нашего вещания. Чем будем заниматься далее? Ну, конечно же, наслаждаться лучшими хитами.

0: Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить автоматически не получается, специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу мат-капитала бессрочной и расширить возможности ее применения.
1: Про работу.
0: Каждый второй сотрудник младше 25 лет не чувствует своей ценности на работе. А почти 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства. Это почти вдвое больше, чем среди коллег 26-35 лет. В результате зумеры увольняются. Об этом говорится в исследовании аналитиков. Материал исследования приводит газета «Ру». При этом 67% россиян в возрасте от 18 до 25 заявили, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу компании с близкими ценностями и понятной коммуникацией. Почти 60% работников поколения Z рассматривают свою работу как временную, а средний срок работы на одном месте составляет всего немногим меньше 2 лет. Карьерный консультант, эксперт в направлении подбора и развития сотрудников Анастасия Рифулина в беседе с Авторадио рассказала, нужно ли удерживать сотрудников, и если да, то как.
2: Ну, я бы сказала так, что удерживать, конечно, нужно той компании, которая нацелена на свое развитие, поэтому если для вас это важно, конечно, удерживать нужно, но в любом случае, независимо от того, какое поколение перед нами, ну, если уж мы говорим про молодое, действительно, для этих людей и сотрудников очень важна их ценность и своевременная обратная связь, причем эта обратная связь должна быть абсолютно конструктивной и понятной, а не просто «ты молодец, иди работай дальше», потому что для молодых ребят им очень важно понимать, что они делают правильно, а что, может быть, делают неправильно, но здесь, конечно, есть особенности и тонкое чувство несправедливости для них, поэтому конструктивная развивающая обратная связь, она должна бы исходить от руководителя по всем правилам.
0: Как указано в исследовании, зумеры уходят не из-за нежелания работать, а от руководителей, которые не умеют разговаривать. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, 82 рубля 37 копеек. Курс европейской валюты 95 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Верить можно во многое. К примеру, древние греки полагали, что дым от затушенной свечи переносил желание на небо, к богам. Так и появилась традиция задувать свечки на торте в день рождения. К тем, кто сегодня тот самый день рождения отмечает, от Авторадио желаю благополучия и сбычи мечт. И давайте вместе послушаем песню о том сезоне, который сейчас продолжается. С вами Денис Левашов. Добрый вечер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Если бы я Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
6: Категория 18+.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Авторадио.

все равно, хотя помните такую легендарную загадку? Что тяжелее, килограмм пуха или килограмм гвоздей? Задайте этот вопрос близким. Не каждый сразу на него ответит. Правильный ответ прозвучал в этой песне. А вот в эфире Авторадио никаких ребусов. Мы открыты и без капли таинственности продолжаем наслаждаться отличными хитами. И, конечно же, летом. Оно даже в дождь прекрасно. Меня зовут Денис Левашов. Великолепного всем настроения.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра также пасмурно, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: По итогам первых 7 месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета по предварительной оценке достиг примерно 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина. В законе о бюджете на этот год дефицит установлен на уровне около 4 триллионов. Таким образом, за неполный год запланированный показатель оказался превышен примерно в 1,5 раза. В Минфине связали серьезное расхождение реального уровня дефицита с целевым, в первую очередь, сопряжением финансированием расходов. Компенсировать разницу не помогли и нефтегазовые поступления, объем которых с января по июль просел на 17%, говорится в сообщении. Согласно же прогнозу аналитиков Центра макроэкономического анализа, к концу года дефицит может достичь 7 триллионов рублей. На этом фоне в Минфине ранее не исключили пересмотра целевого показателя на этот год с учетом реальной динамики. По принятым в июне нормам правительство не собирается урезать расходы. Изменения позволяют ему занимать и расходы.

0: 1 января следующего года.
1: Про криптовалюту.
2: Банк России включил биткоин, эфириум и еще ряд валют в перечень криптовалют, которые смогут публично обращаться на российских биржах. Регулятор выбрал их с учетом капитализации, объема торгов и истории ценообразования не менее 5 лет. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать такие активы через брокеров и других посредников в пределах 300 тысяч рублей в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны и другие криптовалюты без такого ограничения. Перед сделками всем потребуется пройти тестирование и ознакомиться с возможными рисками.
1: Про топливо.
2: Федеральная антимонопольная служба проверяет ситуацию с ценами на топливо сразу в нескольких регионах страны. В Хакасии ведомство увидело признаки возможного сговора между независимыми заправками, которые могли устанавливать необоснованно высокие цены. В Красноярском крае несколько продавцов синхронно держали одинаковую стоимость топлива, что ФАС также расценило как возможное нарушение закона. В Краснодарском крае дела возбуждены против 4 компаний, которые ранее получили предупреждение изменить цены, но не выполнили их.
1: Про работу.
2: Менеджер по продажам стал самой популярной профессией среди российских соискателей с начала года. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое приводит РИА Новости. На эту специальность приходится около 1 600 000 резюме. В пятерку самых популярных профессий также вошли администраторы, упаковщики и комплектовщики, а также водители и разнорабочие. Курс доллара на завтра 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Первый раз, друзья, в этом году на официальном уровне первоклашек освободили от домашних заданий. Да, это мы возились дома с прописями и закорючки выписывали. Современные дети после уроков будут носиться по дворам, ну или же сидеть в гаджетах. Но в любом случае школьникам, студентам, особенно их родителям, пожелаем легкого будущего учебного года и предлагаю вернуться к отличным песням.

0: Реклама.
1: Звук вашего уюта звучит так?
2: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
5: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
4: Подскажи телефон.
5: Записывай. 547-043. 547-043.
4: Спасибо, бегу звонить.
6: Компьютерная школа «Энергетик». Саммера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Автор.

Песня, которая стала неофициальным гимном среди футбольных болельщиков «Спартака», их не смущает, что Максим написал ее еще в 16 лет. Вот такое единение юной лирики и суровых мужчин на стадионах. Друзья, Авторадио же соединяет вас с любимыми хитами в тысячах городов нашей необъятной страны. Берите нас с собой в путешествие. Слушать наши суперхиты в любой точке планеты можно на официальном сайте авторадио.ру и в фирменном мобильном приложении. Пользуйтесь на здоровье. Меня зовут Денис Левашов. Остаюсь вашим проводником в этот замечательный музыкальный вечер. Будьте рядом.

0: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
6: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76 50 13 76.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

«Мама – главное слово в нашей судьбе» пелось в одной песне, но вы обратите внимание, какими гоголями ходят мужчины, чей ребенок самым первым произнес слово «папа». Они об этом будут годами рассказывать окружающим к месту и не к месту. Ну а в эфире «Авторадио» все на своих полочках. Здесь и хиты, проверенные временем, и горячие новинки. Продолжаем этим разнообразием снова и снова наслаждаться. С вами на «Авторадио» по-прежнему Денис Левашов. Привет из Москвы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
6: Этим летом BLG Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организаторе акции и правилах проведения, количестве призов, срок от места и порядке их получения в дилерском центре.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.

Там, на востоке России, уже середина утра среды. Мы же готовимся на европейской части страны только-только завершить вторник. Полночь не за горами. Но она никак не повлияет на плейлист Авторадио. Он без остановок и перерывов будет доступен вам и дальше. Мне же пора уступить микрофон. С вами этот вечер провел Денис Левашов. Мой вам привет и пожелание отменной ночи, как бы вы ее ни провели. Наслаждайтесь летом вместе с Авторадио, радиостанцией номер один. Берегите себя, дарите любовь близким и не отказывайте себе в маленьких радостях жизни.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один

0: Вот бывают такие моменты, которые ну никак не хочется отпускать. Мы их храним, мы их бережем, копим и ловим новые. Вместе с Авторадио. Делайте громче. Большой вам привет. У микрофона Олеся Соболева. И наше летнее путешествие продолжается.
1: Зачем тебе знать, когда у нас...

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер.

Факты – вещь упрямая, так что не сопротивляйтесь, ведь совсем скоро ваша мечта исполнится в эфире Авторадио. Это правда. 10 сентября в третьем суперфинале игры «Много денег». Напомню, в этом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших желаний. Почти месяц до этого суперсобытия, но лучше уже сейчас все проверить. Вместо гудков должен быть гимн Авторадио, ваша мечта на нашем сайте, и вы внимательно слушаете эфир каждый день, а уж 10 сентября особенно. Ну а я, Алиса Соболева, желаю вам удачи.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Да выходите вы уже из тени, довольно тишины, делайте громче авторадио, шире улыбку и счастливее глаза. Пусть все знают, кто тут самый-самый. Делимся счастьем, радостью, любовью, вдохновением, мотивацией, да всем, чем хотите. Нам это приятно. Олеся Соболева, авторадио, вы, вот и команда мечты собралась.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.